Открытие радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи на море. С кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.

0: Только Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Микстура Саймона. Микстура Саймона.
2: И да, та самая рубрика, которую поговорили только что, на свежий выпуск, когда Саймон мешает, я ему, знаете ли, не мешаю, потому что он занимается делом, готовит фирменный музыкальный коктейль, полезный для настроения. А какой тематике посвящен сегодня твой микс?
3: Сегодня для Дина Рода в моей микстуре K-pop микс, то есть Korean pop music. Поп-музыка из Южной Кореи. Очень популярное направление на сегодняшний день. Ты слушаешь K-pop?
2: Да, слушаю, но с этим жанром у меня отдельная история. Называли меня как-то так, как? Бывшие молодые люди. K-pop. Ну, я ж Катя.
3: А, Катя Поп.
2: И у меня явно выраженный, как ты любишь говорить, багажник.
3: Багажник, да. И когда K-pop склоняется, то есть треки K-pop.
2: Да,
3: ну что ж, и история кей-попа началась еще в 92-м году. Да,
2: с образованием. Я думала, это молодой жанр.
3: Не-не, он давно уже, то есть, существует, только недавно понаехал, как бы, ну, в нашу страну. А так, то есть, история началась с образованием южнокорейского бойс-бенда под названием Seo Taiji and Boys. Позже один из участников открыл лейбл звукозаписи и агентство по поиску талантов. Именно это агентство сделало звездой Сай с его вирусным хитом «Oppa Gangnam Style». То есть это был первый кей-поп хит в истории.
2: Вау!
3: Да, ну мировой, конечно. То есть, а теперь давай послушаем мой кей-поп микс. Let's go! DJ Simon.

0: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru. Простите, автокредит.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: И время, и деньги. И бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная

0: Русская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в

0: пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Все как блогер прописал.
2: Это рубрика, где мы рассказываем вам, друзья, что мы когда-то слышали от какого-то блогера или эксперта из своей ленты. Ну и обсуждаем это.
3: Сегодня обсуждаем интернет. Мы же там часто бываем. Я DJ MC Саймон. Везде найдите. А Катя, ты кто у нас? Катя Бодрова,
2: Катя Бодрова.
3: Катя Бодрова DJ.
2: Бодрова DJ.
3: Бодрова DJ. Ну что же, блогер дал совет, как уменьшать интернет-зависимость.
2: Делись.
3: Он поставил себе приложение. Ну, вы сами найдете, то есть несложно. Это приложение запрещает сидеть в соцсетях больше 15 минут.
2: Mm-hmm.
3: Да, чтобы снова добраться до рилсов, программа просит ввести код из 50 случайных символов.
2: Ну, знаешь, в этом случае лень пойдет на пользу. Мне точно будет лень набирать эти 50 символов. Я лучше отказываюсь от социальной сети на какое-то время.
3: Но он утверждает, что эта штуковина работает, потому что он за весь день заходил в соцсети пару раз

0: выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
1: Записывайте сбор авто на Стужево 41 или по телефону 210-60-60.
0: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
2: Телефон рекламной службы Радио DFM в Воронеже. 239-88-42.

0: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
8: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
9: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
10: Подробнее на t2.ru.
11: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Йоу, Димир, Ди Ворлд. Это эндорфины, повышающие шоу «Разбудильники». Напротив меня куратор эндорфинов Катя Бодрова.
1: Кортизолопонижатель диджей Саймон.
0: Каждые 5 секунд в мире кто-то на минуточку заходит в соцсеть и пропадает на 2 часа. А мы просто играем в игру 5 сек.
1: Играть с нами будет Иван из Краснодара. Вань, привет.
0: Иван!
2: Привет.
1: Ну, в Москве уже сказали зима, в Краснодаре парады, у вас все в порядке?
2: Нет, у нас дожди заливают, и в четверг даже, ой, не в четверг, 4 числа у нас даже снег был.
0: Да, да ты что?
1: В Краснодаре снег.
0: Вау, зима,
2: да.
0: Холода.
2: Никто не ожидал, почти все же уже на летней резине, так что подвох был хороший.
1: Да.
0: Да, мы даже на летние штаны тоже уже начали ходить, в летних штанах, и вот друг сейчас уже с начесом у меня сегодня.
1: Ну, Сай не переоделся, ему повезло. Ладно, такой традиционный...
0: Не переобулся.
1: А, точно. Вань, такой традиционный вопрос в игре 5 сек. Что ты делаешь максимально быстро, буквально вот за 5 секунд?
2: Максимально быстро.
0: Да?
2: Сваливаюсь с работы.
0: Особенно сегодня, да?
1: Это знаете, как помните этот момент Том и Джерри, когда...
0: Да, да. И этот,
1: там сваливает за
0: секунду. И остается пыль или там, ну, то есть, ну, какое-то маленькое облако такое.
1: Назовем это звездной пылью. Ладно, Вань, проверим, справишься ли ты с нашим заданием. Мы, точнее, ты за 5 секунд должен назвать по 3 слова в каждой категории, которые будем предлагать Саймонам. Категория 5, задача ответить хотя бы на 3 из 5. Если справишься, заберешь фирменный мерч от Radio DFM. Готов?
2: Давайте.
0: Окей, поехали. Назови 3 вещи, которые можно надеть на себя.
2: Шапка, носки, куртка.
0: Слушай, ты вообще опытный.
1: На опыте двигается, ладно, идем дальше. Назови 3 рыбных блюда.
2: Суши, уха, жареная рыба.
0: Принимаем. Четко, рыбный человек. Сегодня, правда, не четверг. Так, назови 3 вещи, которые можно сделать в субботу утром.
2: Зарядка.
0: Ты сейчас серьезно собираешься в субботу утром делать зарядку?
2: А почему бы да, когда нет?
1: Ладно, так.
0: Зарядка в горизонтальном положении. Вот.
1: Да, Леша тоже. Шавасана идеально, ребят.
0: Шавасана. Шаверма.
1: Ладно, эта категория прошла мимо, не справился. Идем дальше. 3 цвета назови.
2: Красный, желтый, зеленый.
0: Четко. Кстати, что там у нас? Еще есть вопрос, да?
1: Так мы все справились.
0: А вы третий, да, уже был, да? Красавчик.
1: Поздравляем семью, Вань. Вручаем фирменный мяч от Radio DFM. Вот, как бонус. Потому что в Краснодаре тоже снег и дождь. Ну, пусть тебя это порадует.
0: Да, мы братья по холоду. По холоду, да? Или по холоде?
1: По холоду.
0: По холоду, окей. Ну что ж, дружище, всего лишь 5 секунд на привет остаются.
2: Привет моей тете в Зеленограде. Ну и всем друзьям знакомым.
1: Это был Ваня, Краснодар. Включи тусовку.
0: Шоу «Разбудилники» на Radio DFM включил? Правильно делаешь! Ха-ха!

0: Вы слушаете радиоканал DFM Воронеж. СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер серия L-номер ТУ-36-00-616 от 11 мая 2022 года. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: На календаре 4 мая, понедельник. Сегодня в Воронеже будет облачно с прояснениями. Днем 20 градусов тепла. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Давление в норме. Ближайшей ночью плюс 9.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Клиника БЕВС. Широкий спектр УЗИ-исследований на современных аппаратах экспертного класса. УЗИ-диагностика внутренних органов, суставов и сосудов. Стоимость от 900 рублей. Квалифицировано, безопасно, комфортно. Клиника БЕВС. Телефон 200-1000. Клиника БЕВС. 200-1000. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
4: Записывайте сбор авто на Стужево 41 или по телефону 210-60-60.
3: Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
5: Парк развлечений будущего ближе, чем ты думаешь. Грандиозная фиджитал-вселенная Hello Park теперь в Воронеже. Интерактивная

0: Пати-румы для невероятных праздников.
1: Круто! Хочу туда!
0: Поехали! Хэллоу Парк Воронеж. Сити Парк Град. Подробности на сайте Хэллоу Парк Воронеж.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Воронеже. 239-88-42.

0: та Катя і Саймон будять майських жуков на дачі. Розбудильники. Лучшие моменти шоу.
1: Мешапы Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM, и у нас впереди рубрика «Мэшап» и «Саймона». Я всегда ее с нетерпением жду, но у меня такое, знаешь, предвкушение, аж немножечко тремор существует. Мне интересно, что на этот раз придумает Саймон. Какие треки скрестить, что к кому присобачить. Напомню, что делает Саймон. Он обычно берет текст одной композиции, накладывает на музыку другой композиции, и получается что-то уникальное.
3: Да, получается присобачивание. Ну что ж, гости из будущего недавно залетели в тренд, да, с треком, с треком «Нелюбовь», да?
2: «Нелюбовь».
3: А что будет, если сейчас сделаем, ну, пуэрториканскую, российскую связь? А,
2: такую версию,
3: да.
2: Пуэрториканскую.
3: Да, то есть получается «Гости из будущего» versus J Balvin. Это получается «Нелюбовь Миенте».
2: Слушаем.
3: О, это необычная смесь, но сейчас погнали.

0: миенте.
1: Не любовь миенте, да. Вот гости из будущего versus Джей Балвин.
0: Ну, огнищеса.
1: Норм? Окей. Считай, что это как бы виза весны. Я же это сделал еще до того, как наступила весна. Видишь, ну, позвал весну.
0: Кайф, спасибо тебе за это удовольствие.
1: От всего сердца черного перца. Ну что ж, это шоу

Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля премиум и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Наушники челлендж.
1: Ауа-ауа-ауа, йоу, динарод, забей на лифт, иди по лестницам и слови бодрячка от шоу
2: «Разбудилники».
1: Неспроста у нее бодрячковая фамилия Катя Бодрова.
2: Диджей Саймон, неспроста диджей.
1: Сейчас игра, где логика уходит в отпуск, а Катиные губы вводят меня в заблуждение. В эфире «Наушники челлендж».
2: Да, Катины губы вводят в заблуждение. Как красиво.
1: Как будто из пьесы, да?
2: Как будто, да, поэзия какая-то. Ладно, погнали, ребят, наушники челлендж. Спасибо всем тем, кто прислал свои слова в телеграм-канал Радио ДФМ, в личку и под последним постом. Именно их я и буду объяснять Саймону в течение минуты. То есть, Сай меня не будет слышать. Он сейчас включает себе максимально громкую музыку.
1: Это наушники, наушники, как, наушники активного Катя подавления.
2: Катя подавления, да. Меня тут подавляют в этом шоу, ребята, чтобы вы знали. И я чисто артикуляционно буду объяснять несколько слов Саймону. На чьем слове прозвучит гонг, тот и победил, тому мы подробно распишем, как он заберет фирменный мерч от Радио ДФМ. Сай, мы слышим музыку, которая у тебя в наушниках. Сделай потише.
1: Вы меня слышите?
2: Мы тоже слышим твое музло.
1: А, вот так. Вот. Это из наушников так громко.
2: Да.
1: Так, а сейчас как?
2: Вот, сейчас мы
1: ничего не слышим.
2: Так, ты нас тоже не слышишь.
1: Все.
2: Погнали.
1: Ага. Уже играем, да?
2: Будильник.
1: Как?
2: Будильник.
1: Бордел.
2: Будильник.
1: Буддизм.
2: Будильник.
1: Буддизм.
2: Будильник.
1: Буди. Буди.
2: Будильник.
1: Буди. Буди. Будильники.
2: Да.
1: Будильник. Будильник.
2: Да, разгадал, молодец. Yeah.
1: Okay.
2: Давай дальше. Рассвет.
1: Как?
2: Рассвет.
1: Арахис.
2: Рассвет.
1: Орангутан.
2: Рассвет.
1: Как?
2: Хорошо. Рассвет.
1: Арахис. Слышишь слово?
2: Перец.
1: Как?
2: Перец.
1: Пудел.
2: Перец.
1: Пендел.
2: Перец.
1: Пурга.
2: Пурген. Перец.
1: Пендел.
2: Перец.
1: Пендел. Следующее слово.
2: Клюква.
1: Как?
2: Клюква.
1: Куноква.
2: Клюква.
1: Клюква.
2: Да, молодец.
1: Клюква. Неужели? Клюква. Вау.
2: Пельмени.
1: Как?
2: Пельмени.
1: Как?
2: Пельмени.
1: Перец.
2: Пельмени.
1: Все, парабола, что ли?
2: Ну, нет,
1: слушай,
2: максимально
1: далеко. Слушай, у меня пот
2: вообще
1: мокрый. Пот мокрый? Точнее, пот мокрый, господи.
2: А я думал, у тебя пот сухой. Ты догадался, что такое клюква? Ты удивил меня.
1: Ну, я же зожник.
2: И ты не догадался, что такое перец, и на пельменях начал говорить,

0: что за слово, мне нравится.
1: На слове пельмени его прислал парень, наверное, под ником All Stars. Тебе и достается фирменный мерч от Radio DFM. Поздравляем. All Stars.

0: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
1: Записывайте сбор авто на Стужево 41 или по телефону 210-60-60.
0: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
2: Кто мечтал о пицце гласной, настоящей и большой? Много сыра, много мяса, видно, повар был крутой. Хочешь вкусно развлекаться, вам не нужно сомневаться. Как

0: Всегда вкуснее.
1: Спина ноет, колени хрустят, шею не повернуть.
0: Когда тело болит, оно просит внимания.
2: В Центре восстановления и реабилитации «Медика» помогают при болях в суставах и спине, сколиозе, последствиях травм и хроническом напряжении. Мануальная терапия, остеопатия, современная физиотерапия, УВТ, высокоинтенсивный лазер, лечебная физкультура, массаж, иглотерапия. Индивидуально и бережно. Центр восстановления и реабилитации «Медика». Воронеж, улица Бахметьева, 3А. Телефон 2-602-280. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Воронеже. 239-88-42.

0: Мысли вслух.
1: Дорогой дневник, если под руками подмышки, ну почему же под ногами не подкошки?
2: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: Умный ритейл. Москва, Баклай, 6, строение 3, помещение 8, 28, Украина, 118, 58, 46, 16, 02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении Самокат. 6+.
7: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
8: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
9: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц за консоль. Это при активации дебетовой карты ВБ-банка с 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте www.vbdfsbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
11: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Звук – это музыкальный сервис.

0: звук 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО ЦПЛ УКРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если...

0: вкладышей. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион.Рус».
1: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи. Супер.
2: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Будильники и бесплатный урок английского, уличного английского от препода, чьи пары ты бы точно не пропускал. Саймон презентует рубрику ABCD-шка.
1: Да, не пишите мне в директ, сколько это стоит. Действительно, это бесплатно. Вот, от души, от всего сердца черного перца.
0: Какое словечко сегодня выучим?
1: Сегодня фраза. Mm-hmm. Целая фраза из двух слов.
0: Да.
1: Quiet, quitting.
0: Что-то...
1: Quiet, это переводится как тихо, да? То есть тишина, да?
0: Mm-hmm.
1: Тихо, да? Quitting, что-то забросить, уходить.
0: Уйти по-английски, вот что-то в этом роде? Молча уйти?
1: Я был уверен, что ты так скажешь. Звучит прикольно, но, к сожалению, неправильно.
0: Не то, да?
1: Но уже теплее. От чего-то уйти?
0: От проблем?
1: Еще?
0: От...
1: Сейчас где сидишь?
0: На работе.
1: Правильно. Так.
0: Свалить с работы пораньше?
1: Теплее, но не совсем вот так. Знаешь, это очень-очень модная фраза сейчас. Этим, ну, многие говорят, что занимаются зумеры.
0: Этим занимаются зумеры.
1: Да. Ну, кстати, и другие тоже поколения. Это когда человек делает именно базовый минимум на работе, не перерабатывает. То есть у него много причин, почему он так себя ведет. То есть если надо поднять минимум полтора кирпича, а можно было 5, он точно полтора поднимет и уедет домой.
0: Слушай, ну помнишь этот принцип 80 на 20? 20% усилий должно давать 80% результата. Это что-то типа того.
1: Типа того.
0: Или,
1: ну,
0: про лень все-таки.
1: К этим людям просто базовый минимум. То есть он типа спасается от перегорания, я не знаю, но просто quiet quitting. То есть он давно уже уволился, но тело сидит на работе. Вот так. Так что это потихаре уже вроде уволился, но еще существует на работе.
0: Зумеры, вам привет. Запоминаем фразу еще раз.
1: Quiet quitting.
0: В следующий раз сделаем домашку.
1: Oh, yeah.

0: ZFM Воронеж. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» СРК «Дон». На календаре 4 мая, понедельник. Сегодня в Воронеже будет облачно с прояснениями. Днем 20 градусов тепла. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Давление в норме. Ближайшей ночью +9.

0: Продажи новой очереди квартир в четырехэтажных кирпичных домах. Новый дизайн, проверенное качество. Село Явное. ООО «Специализированный застройщик СРК Дон». Телефон 251-66-66. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
0: Идеальные ноги в клинике Певза. Лазерное удаление сосудистых звездочек и поверхностных вен на инновационном лазерном оборудовании Кутера XLV+. Точечно, эффективно. Успейте записаться по специальной цене. Клиника Певза. Красота и здоровье ваших ног. Клиника Певза. 200 тысяч. Клиника Певза. 200 тысяч. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
3: Записывайте сбор авто на Стужева 41 или по телефону 210-60-60.
4: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
5: Почему покупатели выбирают входные двери Торекс? Потому что Торекс – это заводское качество. Это стильный дизайн. Это сертификат на 10 тысяч рублей каждому посетителю. В честь открытия салона Торекс на проспекте Труда, 68. Подробности у менеджеров салонов Торекс. Сроки проведения акции до 31 мая.

0: Пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Чик-чик-чик-чик, бум! Всем привет! Бодро пожаловать в смехотерапевтическое шоу «Разбудильники». В студии Катеринка Малинка, Катя Бодрова.
2: И тот самый Саймон.
3: А кто сказал... Господи, как сказал один мудрец, люди смеются по трем причинам. Да? То есть либо смешно, либо вообще не смешно, либо уже слишком поздно плакать. А четвертая причина – это, конечно, выиграть приз от Радио DFM в игре «Смехотерапия».
2: И попытается это сделать Максим из Новосибирска. Макс, привет.
4: Привет-привет.
3: Макс, здорово.
2: Ну, Новосиб проснулся уже сильно давно, правильно?
4: Конечно, время уже 12 час.
3: А как там, Красный проспект уже стоит?
4: Красный проспект уже не стоит.
3: А, уже не стоит.
4: Уже вот. Работает.
3: Уже работает. Это плюс 3 часа, получается 10 часов сейчас, да, у вас, да?
4: Нет, 11:15.
3: А, уж плюс 4 часа, это
2: да,
3: точно.
2: Да, да. А, ну, получается, в пробке ты сегодня не стоял. Какие проблемы-то у тебя насущные есть, которые не дают тебе спать по ночам?
4: Проблема, как у всех, в понедельник на работе. Хотелось бы отдыхать.
3: А, почему ты существуешь этот день, понедельник? Вот так, да? Ты думаешь, понедельник, задолбал.
2: Такая лаконичная, понятная причина, не любовь к понедельникам. Предлагаем эту ситуацию обсмеять, Макс. А что будет происходить дальше? После кодового слова от Саймона «ржи» ты начинаешь смеяться, вот как только можешь, со всей своей дури. Смейся, пока играет музыка. И потом мы сверим твое состояние, ну и посмотрим, выручать тебе фирменный мерч от Radio DFM или нет.
3: Ну что ж, внимание, внимание, начинается сеанс смехотерапии. Лечим понедельник без уколов, но с хохотом. Давай, Максим, ржи! С трудом.
2: Выдавливай.
3: Смех, выходи.
2: У тебя, знаешь, такой прям интеллектуальный смех.
3: Да уж.
2: А ты кем работаешь?
4: На меня коллеги смотрят. А я стою просто около окна, смеюсь.
3: А ты заметила, когда ты начинаешь именно задавливать смех, он, ну, больше хочет выходить.
2: Наружу вырывается.
3: Да.
2: Но понимаешь, ты сделал этот день еще и своим коллегам. Ты точно заслужил фирменный мерч от Radio DFM.
3: И коллегам передай, да, что тебе легче стало. Правда, легче стало, да?
4: Очень.
3: Окей, теперь передай привет им. У тебя есть 7 секунд.
4: Да, передаю привет ГКУН СОЦ ОДД. Коллеги, я с вами. Все работаем дружно. Вот, скоро лето, скоро тепло, солнце. Так что больше будет выходных. Я в этом уверен.
2: Спасибо, Макс. Новосибирск, включи тусовку.
3: Шоу «Разбудилники» на Радио DFM включил. Правильно делаешь. Ха-ха.

0: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
2: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.

0: пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Старый новый трек.
2: Шоу «Разбудильники» в эфире. Видеотрансляция из нашей студии, студии «Радио ДФМ» в группе ВКонтакте. Можно прямо сейчас убедиться, что Саймон стоит за вертушками, а значит, готов презентовать очередную музыкальную рубрику. Дал знать. Одна из моих самых любимых, кстати, старый новый трек. Что делает Сай? Берет популярный трек сегодня и откапывает его оригинал.
3: А сегодня отправимся в поиски трека, который настолько проверен временем, что его уже можно передать по наследству вместе с сервизом. Ну, как обычно, послушаем два ремейка, а потом первоисточник. Первый ремейк в нашем пути — это трек 2023 года «Barcode Brothers. It's a fine day».
2: Напомни.
3: Да, сейчас узнаем.

0: Как тебе саунд?
1: Просто потрясно.
0: Да?
1: Я просто забыла об этом треке. Срочно добавить себе в плейлист.
0: А звучай на 90-х тебе как?
1: Обожаю.
0: Любишь, да? Окей. Ну что ж, как всегда, вот теперь надо уже угадать, в каком году вышел оригинал. Но я, у меня для тебя есть подсказки. Так, оригинал вышел в том же году, что и хиты Михаил Боярский, «Городские цветы» и «Земляне, прости, земля».
1: Так, ну это звезды 80-х, насколько я понимаю.
0: Ну да.
1: Ну давай 85-й.
0: О, почти угадала.
1: 86-й?
0: А скин 2 балласта.
1: А, скинуть 83-й.
0: Да, ровно 43 года назад вышел оригинал «Jane and Barton». It's a fine day.

0: Это чистая капелла?
1: Это реально капельная песня, капельный трек. Звучит, правда, крипово, как будто из фильма ужаса, да?
0: Да, раз, два, джиперс, криперс.
1: Да, но приемник не крякнул действительно. Песню написал поэт и музыкант Эдвард Бартон. И ее исполнила его девушка Джейн Ланкастер. И красиво и крипово все в одном.
0: Будь я режиссером какого-нибудь современного ужастика, я бы забрала эту акапеллу и сделала главным саундтреком.
1: Вообще, как джиперс, криперс новый, да?
0: Реально. Промежуточную версию, если что, выбираю.
1: Да ты что, второй опус, да?
0: Да, потрясающе. Спасибо, что напомнил.
1: Да, хорошо. Слушаем опус. Кстати, он очень популярная версия, действительно. Слушаем. А, это криповый стайл уберем. Yeah.

согласной, настоящей и большой. Много сыра, много мяса, видно, повар был крутой. Хочешь вкусно развлекаться, вам не нужно сомневаться.

0: 47-20.
1: Выключите уведомления. Сделайте глубокий вдох. Всего полчаса, и вы в заповедном лесу. В парк-отеле «Тайга». Здесь только шепот реки, пляж и жаркая расслабляющая баня. Покатались на сапах? Отлично! А теперь в ресторан за вкусным ужином. Слышите? Это не звук будильника. Это вы выдохнули. Парк-отель «Тайга». Приезжайте.

0: Твое всегда вкуснее. Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в Додо Пицца. Предложение действует, пока продукция есть наличие. Продукция и ее стоимость на додопицца.ру и пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-01-18-44.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Воронеже. 239-88-42.

0: Мысли вслух.
1: Дорогой дневник, почему кастрюля, а не варюля?
2: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амода C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амода C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амода C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28, ОГРН 117-58, 42-26, 16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
6: «Азэстатнефть. Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100. Кофе хотите? Это намек?»
7: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
6: Нет кофе, нет бонусов?
7: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на «Азэстатнефть» и получаете дополнительные бонусы.
5: Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
10: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рогирска. Модель за 2025 год.
11: В «Ленте».
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
14: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.

0: тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: Мы в сети. Сайт tfm.ru. А дальше тусовка.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Стоматология, администратор Наталья. Добрый день.
2: Добрый день, Наталья. Здравствуйте. Вы вставляете зубы?
1: Да, здравствуйте, вставляем.
2: Отлично. Вот скажите, пожалуйста, вы зубы вставляете офтом?
1: Офтом?
2: Да, офтом вставляете зубы?
1: Вам надо оптом зубы ставить?
2: Да, надо ставить 47 зубов. Мы хоккейная команда.
1: Вы меня разыгрываете сейчас?
2: Нет, я тренер этой команды. Мы хоккейная команда.
1: Сколько хоккейная команда у вас человек?
2: Нас человек 15.
1: Так, сколько зубов надо каждому человеку вставить?
2: Каждый человек говорит 4 зубов.
1: Нет, вы сказали 46 зубов.
2: Оптом. Все вместе 46 зубов.
1: Так, как определитесь по сумме, я не понимаю тогда.
2: Наталья, войдите в мою позицию. То есть я с математикой не очень хочу.
1: Я не могу в вашу позицию войти, потому что вы сказали, вам надо оптом 46 зубов. У вас в команде всего 15 человек. Сколько у каждого человека, по сколько зубов отсутствует?
2: Я могу спросить, человек 15, 46 зубов нужно. Дело просто в том,
1: что... А как вы посчитали, что 46 зубов надо вставить?
2: Так мне секретарь передала,
1: Ну кто сказал-то?
2: Секитар.
1: Кто?
2: Секитар.
1: Это я не поняла слова.
2: Секитар, который у меня работает, который передает мне информацию.
1: Угу.
2: Дело просто в том, что мы даже не можем нормально выговаривать название своей команды, потому что у нас нет зубов. А мы скоро в чемпионат надо ехать.
1: Вот и поэтому вы шепеляете, да, что нет зубов?
2: Да, нет, у меня передних зубов нет.
1: Ага.
2: Понимаете, а я-то тренер команды.
1: Понимаю, теперь, конечно.
2: Мы должны красиво выходить, там же много будет прессы и красивых болельщиц. А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
1: А вы думаете, у окуня нет зубов?
2: Окунь нет зубов, конечно. Вы биографию уже учите. Вы знаете биографию?
1: Не поняла, что мне учить?
2: Нет, биографию, вы же знаете биографию.
1: Биография?
2: Окунь же нет зубов.
1: Биологию можешь мне учить?
2: А я так и сказал.
1: Да? Вы знаете, связь плохая, плохо слышно. Я вам, наверное, сейчас перезвоню, хорошо, получу биологию.
3: Но вы это не торопитесь. Меня зовут Саймон, я ведущий DFM шоу «Разбудилники».
1: Разбудил, я в 6 утра уже стою.
3: О, молодцы!

0: ZFM Воронеж. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: На календаре 4 мая, понедельник. Сегодня в Воронеже будет облачно с прояснениями. Днем 20 градусов тепла. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Давление в норме. Ближайшей ночью плюс 9.
0: Радио ZFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Лечение уха, горла и носа у детей и взрослых. Высококвалифицированные врачи. Современное немецкое оборудование «Отопронт». Клиника БЕВС. Кольцовская, 12Б. Запись по телефону 200 000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кто даже ночью пиццу доставит? Это Куба!

0: Пицца ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-1616. Круглосуточно.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Воронеже. 239-88-44.

вами здесь на Радио ZFM. Ну а с вами уже я, Тимур Белов. Всем от меня большой горячий весенний привет. Хочется верить, что после продолжительных майских выходных вы сегодня нашли все-таки в себе силы проснуться пораньше, ну и хоть как-то настроиться на рабочую неделю. Я понимаю, что далеко не у всех было такое желание, но, по-моему, мы с вами справились, и это самое главное. В ближайшие несколько часов обещаю вам горячие треки, под которые можно будет устроить тусовку в любом месте и в любое время. Будут игры, разумеется, подарки тоже, ну и без общения тоже не обойдется. Ну а пока давайте пару слов о тех, кто у нас ожидается впереди. Горячие девушки Бейонсе, Шакира, Beautiful Lie, а также Earbox, Graceland. Прямо сейчас.

пацаны на этот раз от нечего делать решили изучить музыкальные произведения. Причем знаете, что они сделали? Они прямо изучили музыкальные произведения от классики до современных треков. И к какому выводу они пришли? Современная музыка стала гораздо менее разнообразной, более повторяющейся, если говорить коротко, то музыка стала просто примитивной. Мелодии, простые ноты повторяются, и

0: нравится меньше. И это вот самая настоящая правда.
1: Реклама. Кто мечтал о пицце гласной, настоящей и большой? Много сыра, много мяса, видно, повар был крутой. Хочешь вкусно развлекаться, вам не нужно сомневаться.

0: всегда вкуснее.
1: Устрой продвинутый день рождения в стиле фиджитал. Hello Park Воронеж. Мир цифровых приключений. Фантастические аватары. Яркие пати-румы. Крутые инсталляции и оживающие проекции. Вау! К услугам гостей семейный ресторан и безупречный сервис. Забронируй праздник в фиджитал парке.
2: Ребята обзавидуются. Hello Park Воронеж. Сити Парк Град. Второй этаж. Подробности на сайте Hello Park Воронеж.
3: Ох, спина просто разваливается.
4: Целый день сидел за компьютером. Я раньше так же мучился, пока не пошел в клинику медика на массаж.
3: И как? Помогло?
4: Еще как. Напряжение ушло, боль пропала. Чувствую себя как новый.
0: Клиника медика. Оздоровительный массаж для детей и взрослых. Антицеллюлитный массаж и остеопрактика. Записывайтесь прямо сейчас. Воронеж, улица Бахметьева, 3А. Телефон 2-602-280. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Воронеже 239 88 40.

частенько вспоминает о самом жарком времени года и вспоминает пусть с небольшой такой грустью, но зато с любовью. Summertime Sadness здесь на Radio DFM. А вот что именно вам прямо сейчас нужно будет сделать, я подробно расскажу. Внимание сюда! Играй!

0: Так, я, собственно, тоже в эту игрушку давно не играл, поэтому давайте это сделаем прямо сейчас. Пинг-понг к нам приближается, жду вашего активного участия. Звоните, получайте подарки, принимайте участие. 8495-956-1012. Набирайте как можно быстрее и будьте первым. Желаю вам удачи.
1: Каждый будний вечер на радио Дефа.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Каждый групповой чат рождает второй, где обсуждают первый. И если

0: вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Звук – это музыкальный сервис.

0: Звук 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО ЦПЛ УКРН 1-111-77-466-89-840. Город Москва.
1: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Квартира.

0: круглосуточно работает. Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
1: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если...

0: Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион.Рус».
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном

0: Весьма непредсказуемая игра под названием «Пин-пот» начинается прямо сейчас здесь, на Радио ДФМ. И сегодня в нем принимают участие Юля из города Томска и также Роман из Москвы. Ребята, с большим удовольствием вас приветствую. Привет! Доброго понедельничка!
1: Привет! Привет ему!
0: Да, привет, Рома! Юля!
2: Здравствуйте! Здравствуйте!
0: Юля тоже здесь, на месте. Ребят, скажите, как провели эти майские выходные? Юля, вот начнем с тебя.
2: Ну, ездила в соседний город, так, чтобы отвезти своих родственников в аэропорт, потому что из нашего города не все самолеты летают.
0: Ну, я так понимаю, много времени провела в дороге.
2: Ну да.
0: Понятно. Рома, а у тебя что?
1: Ну, часть этого отпуска, скажем так, я работал, а другую часть на шашлыках провел.
0: Ну, шашлыки — это тоже хорошая тема. Чем мы будем заниматься? Мы будем заниматься тоже очень приятным делом. По очереди именно вы будете говорить слова на определенную тему, при этом каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего. И выиграет тот из вас, кто последним даст свой ответ до специального сигнала. Сигнал такой. И он может прозвучать в любой момент. Ну, собственно, давайте разбираться с поводом. Наступил у нас понедельник после праздничных выходных, и тема пинг-понга будет подходящей. Начало рабочей недели. И, собственно, ваши ассоциации. Юля, начнем с тебя. Начало рабочей недели. Первое слово, соответственно, от тебя. Поехали.
2: Будильник.
0: Будильник. Буква К. Пожалуйста, Рома.
1: Календарь.
2: Работа.
0: Да, все принимается. Буква А.
1: Атрибутика.
0: Для чего?
1: Ну, что с данной сферой рабочей связано. Атрибутика, не знаю, диван и прочее, что к этому относится.
0: Так. Ну, хорошо. Может быть, атрибут?
1: Ну, давай атрибут, да. Давай.
0: Хорошо, буква Т. Юля.
2: Труд.
0: Труд.
1: День.
0: День. Что ты сказал?
1: День. Я сказал день, я успел.
0: Ты сказал день, но ты не успел. Рома.
1: Юля одержит победу, я согласен на это.
0: Но почему бы нет? Почему бы нет, если она действительно одержала победу? Юля, мы тебя с большим удовольствием поздравляем. Сегодня в пинг-понге именно ты одержала победу.
1: Юля, молодец.
0: Молодец.
1: Юля, молодец.
2: Спасибо, неожиданно, спасибо.
0: Неожиданно, Томск сейчас такой тоже неожиданно радуется за тебя. Потому что ты получаешь у нас фирменный мерч Радио ДФМ. Это фирменный плед, который тебе уж точно пригодится и весной, и летом предстоящим. Поздравляю тебя.
2: Спасибо большое.
0: Ребята, давайте, пока и легкой вам трудовой недели.
2: Спасибо.
0: Счастливо.
2: Всего доброго.

0: FM Воронеж. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» СРК «Дон». На календаре 4 мая, понедельник. Сегодня в Воронеже будет облачно с прояснениями. Днем 20 градусов тепла. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Давление в норме. Ближайшей ночью плюс 9.

0: продаже новой очереди квартир в четырехэтажных кирпичных домах. Новый дизайн, проверенное качество. Село Явное. ООО «Специализированный застройщик СРК Дон». Телефон 251-66-66. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал DFM Воронеж. СМИ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 36-00616 от 11 мая 2022 года. Для лиц старше 12 лет. В Воронеже 11 часов.

0: Party time. On DFM. Come on.
1: Утро понедельника. Понедельника, да, после трех выходных. Ребята, как вы справились? Все ли одолели? Все ли успели? Отдохнуть-то самое главное получилось или нет? Как они, эти майские, прошли? Пролетели, ну согласитесь, да. Было невероятно быстро, но очень неожиданно. Мне три дня даже оказалось немножечко многовато. Сегодня еле-еле я вышла из дома и еле-еле проснулась. И вообще как-то все это было слишком много отдыха, надо возвращаться в строй, бегом, работаем, друзья. Именно так, именно с такими эмоциями живем ближайшие 5 дней, ну и опять на 3 дня отдыхать. Ну, так всегда, так приятнее даже немножечко. От вас жду привет, поздравления здесь в студии DFM. Конечно же, ваши послания, это самое главное, 8-960-101-104-3. Наш мессенджер Макс, пожалуйста, туда отправляйте свои текстовые. Также залетайте в группу ВК, оставляйте там комментарии, звоните в студию по телефону, все это можно, конечно же, я абсолютно уверена, что вы, ребята, щедрые, вы, ребята, классные, потому что за 6 лет работы на DFM я поняла, что вы точно готовы делиться хорошим настроением, вы точно готовы дарить друг другу положительные эмоции, вы точно радуетесь и воспринимаете наши позитивные вибрации, и это самое-самое главное. Но, несмотря на всю вашу щедрость, на всю вашу любовь дарить ближним и не кстати говоря, знакомым и незнакомым людям все только самое хорошее, я уверена, есть что-то, что вы никогда никому не дадите, чем вы точно никогда не поделитесь. Вот об этом мы сегодня и поболтаем. День щедрости, ребята, есть и такой праздник, отмечаем его прямо здесь и прямо сейчас. Ну и я жду ваше сообщение. Радио DFM Воронеж 104.3 FM, оставляйте комментарии в группе ВК, 239-3464, дозванивайте в студию. Мессенджер Макс 8-960-101-104-3. Жду ваши ответы на тему, чем вы точно никогда в жизни не поделитесь. Ну и, конечно, готова озвучивать и слушать ваши варианты здесь, в прямом эфире на DFM Воронеж. Я Мила Демидова. Поехали!

0: Party time.
1: Party time. На 104.3 мы продолжаем с вами, друзья, понедельничать. Сегодня жадничаем. Да, вот такое вот задание. Чем вы никогда не поделитесь? Задала такой вопрос, а вы на него отвечаете. Ну, вообще, конечно, на наших ребят не очень похож, потому что вы привыкли делиться здесь с нами очень большим количеством интересной информации. Ну, например, первым самым сегодня, самым быстрым оказался Константин. Он аж в 7 часов 29 минут прислал нам фотографию рассветного неба, на котором видна еще луна, такая вот бледная-бледная среди облаков. Ну, слушайте, ну красота. Я сижу вот тут на фотографию, смотрю, вдохновляюсь. Как будто бы и не в офисе без стен ты находишься, а где-то с большим панорамным окном. Почему бы и нет? Костя, спасибо тебе за приятный вот такой вот массаж для глаз. Очень хорошо получается. С удовольствием я посмотрела на такую красивую картиночку. Ну, а от вас принимаю варианты ответа. Во Всемирный день щедрости, чем вы никогда в жизни не поделитесь? Пожалуйста, Макс у нас есть, вы туда присылаете свои варианты ответа. 8-960-101-104-3. Также жду ваших звоночков по телефону 239-3464. Ну и, естественно, комментарии. Комментарии в группе ВК оставляйте. Радио DFM Воронеж 104.3 FM.

104.3 в ваших динамиках. Друзья, мы сегодня разбираемся, чем вы никогда не поделитесь. Очень милое сообщение прилетело буквально только что. Никогда не поделюсь с другими плохим настроением. Супер ответ, прекрасный, замечательный. Хорошо, когда, да, люди понимают, что если они в дурном состоянии, никогда они не сорвутся ни на кого, не выплеснут свою агрессию, не заставят ближнего быть частью вот этого негатива, да, чего, собственно, так нам не хватает за собой. Прекрасно замечаю, что если вдруг у меня что-то не склеивается, могу так привлечь внимание близких, что мам не горюй. Да, надо с этим делом быть поосторожнее и, конечно, да, стараться ни в коем случае плохими мыслями, плохими эмоциями поменьше их распространять. Исключительно положительную историю. Так, очень ответственно к нашему вопросу сегодняшнему подошла Наташа, которая оставила комментарий в группе ВК. Она написала: «Мила, привет. Первое, что пришло на ум, никогда не поделюсь чужими секретами». Очень приятно и радушно слышать от наших слушателей такие вещи. Вот про плохое настроение, про чужие секреты. Ну, класс, какие ответственные ребята. Ну, невероятные просто. Давайте, ребята, а теперь честно, чем вы точно никогда не поделитесь ни с кем? Вспоминайте, что же такое вам жалко кому-нибудь дать. И расскажите здесь. Эфир DFM, радио DFM, Воронеж 104.3 FM. Наша группа ВК, оставляйте комментарии. Есть у нас телефончик в студии 239-3464. По нему можно дозвониться, ну или оставить сообщение в мессенджере Макс 8-960-101-104.3. Не только ответы по теме, но еще и привет, поздравления тоже жду.

пицце классной, настоящей и большой. Много сыра, много мяса, видно, повар был крутой. Хочешь вкусно развлекаться, вам не нужно сомневаться.

0: была пицца. 295-97-20. Почему покупатели выбирают входные двери Torex? Потому что Torex – это заводское качество. Это стильный дизайн. Это сертификат на 10 тысяч рублей каждому посетителю. В честь открытия салона Torex на проспекте Труда, 68. Подробности у менеджеров салонов Torex. Сроки проведения акции до 31 мая.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Воронеже. 239-88-42.

На 104.3 в самом разгаре утреннее включение здесь, да, в Воронежской студии оно происходит. Мила Демидова меня зовут, а мы сегодня с вами общаемся над тем того, чем вы никогда ни с кем не поделитесь. Так, есть у нас вариантики. Вот такое вот интересное сообщение пролетело. Никогда не поделюсь пластиковой пустой зажигалкой с серебристым шиммером. Из-за этой зажигалки с моей подругой, когда мне было лет 10, подрались. Я выиграла. Зажигалка осталась у меня. Слушайте, какой рассказ с историей получился. Вот так вот. И ведь помнит человек, и ведь каким-то образом держит в голове в себе, что вот когда-то этот он стал обладателем той самой заветной пустой пластиковой зажигалки с серебристым шиммером. Супер, отличный вариант, да. Кстати, вспомнить-ка, может быть, что-то на самом деле было, какие-нибудь реально интересные истории, связанные с тем, чем вы никогда не поделитесь, и тоже об этом расскажите. Так, Артем сообщает, что деньгами не поделится, или деньгами. Вот выберите, пожалуйста, один из вариантов ответа, и тот подойдет, если вы не на сцене какого-нибудь московского театра. Так, сложно, да, этим необходимым... базовым минимумом этим поделиться. А может быть, и даже роскошным максимумом. Ну, не знаю. Так, отпуском Евгений не поделится. Женя, да, все дни, которые есть, все мои, никому их не отдам. И никакой... И даже вот выйти поработать, подменить, ну, на пару часиков в отпуск, нет. Нет, все, я в таком возрасте, в таком сознании себя, что ни в коем случае не отпуск, не вы, вот мой отпуск и мой выходной, это мой отпуск и мой выходной. Никуда я даже с места не сдвинусь. Так, и, кстати, вот действительно, чем никто точно никогда не поделится. Я вот думаю, что многие сейчас согласятся с Максимом, который нам тоже оставил комментарий в группе ВК, что не надо ни при каких обстоятельствах делиться мороженым. Всем по своему стаканчику, рожку или эскимошке раздать и ни в коем случае ни кусочка не отдать, потому что я хочу именно это мороженое и именно в таком количестве. Сегодня, кстати, классный день для того, чтобы уже наконец-таки почувствовать весну полной грудью, вот прям вот выйти в перерыв, ну, буквально, да, несколько... У кого-то буквально часочек, у кого-то чуть побольше, до перерыва осталось выйти, взять ту самую мороженку, прогуляться по улице, насладиться солнышком и жарким понедельником 4 мая. И, конечно же, ни с кем не поделиться этой самой вкусняшкой. Друзья, присылайте, пожалуйста, ваши варианты ответа, чем вы точно никогда в жизни не поделитесь сюда, в нашу утреннюю болталку 8-960-101-104-3. Это мессенджер Макс. Группа ВК Радио ДФМ Воронеж 104.3 FM. Ну а если лично хотите дозвониться, хотите пообщаться, хотите передать приветы, то у нас есть телефон в студии 239-3464. Набирайте, оказывайтесь здесь, ну и через какое-то время оказывайтесь уже и в прямом эфире. И лично мне все рассказывайте.

0: Party time.
1: Party time. Продолжим, друзья, разбираться, чем вы никогда не поделитесь. Давайте-ка посмотрим, что у нас на данный момент прилетело. Так, вот вы чем точно делитесь, так это приветами и поздравлениями. Мою любимую коллегушку Анастасию поздравляю с днем рождения сегодня. Настенька, я тебя очень люблю, ценю. Спасибо тебе за то, что благодаря тебе наш коллектив лучше, краше. И ты наша любимая пчелка, очень тебя ценим. Вот такое вот послание прилетело, к сожалению, без подписи, но будем надеяться, что Анастасия все услышала, все узнала, все поняла и решила, что это точно про нее. Что у нас по теме эфира, чем вы никогда не поделитесь? Вот есть такое, жвачку не дам и не возьму. Вот так вот. Есть такой ответ. Так, пенными напитками ребята не хотят делиться ни в коем случае. Ну, не знаю. По-моему, негативные последствия употребления можно, собственно, и раздать, знаете ли. А лучше вообще и не употреблять. Ну, это мы с Минздравом точно знаем. Так, никогда не поделюсь своим мужем Андреем, но это 100%. Муж, он, собственно, и ничто, а кто? Поэтому мы сегодня про людей и не разговариваем. Он у меня самый лучший, очень его люблю. Передай, пожалуйста, чтобы поскорее выздоравливал этот Маришке. Мария, обязательно передадим, чтобы супруг скорее выздоравливал. Естественно, делиться им ни с кем не нужно. Он твой. Ну, а то, что у тебя появился лишний повод сказать, что ты его очень сильно любишь, это мы, пожалуйста, признание в любви всегда-всегда ждем здесь от вас, естественно, в прямом эфире. И, конечно, передаем тоже с огромным удовольствием. Вот как сейчас Мария Андрею это сделала. Здорово, друзья. Классные варианты ответа сегодня у нас получается. Жду еще. Пожалуйста, мессенджер Макс 8-960-101-104-3. Группа ВК Радио ДФМ Воронеж 104.3 FM. А телефончик в студии у нас простой. Вы его запоминаете, пожалуйста. Ну, а если вдруг память подводит, то записывайте 239-34-64. Звоните в эфир.

На 104.3 мы сегодня разбираемся, чем вы никогда не поделитесь. Ребята, да, именно так звучит тема утреннего эфира. А вот последнее время вот как-то слышим, да, женщины стали меркантильными, а мужчины, наоборот, какие-то не очень щедрые. Но, друзья, а ученые между тем не сидят на месте. Они выясняют, почему так. И щедрость мужчин, оказывается, связана с уровнем тестостерона. Чем выше этот уровень тестостерона, тем мужчин становится менее щедрым. К такому выводу пришли китайские специалисты. Они проводили эксперимент с участием 70 добровольцев. Результаты опубликовали в научных изданиях. И всем участникам эксперимента предложили воспользоваться специальным гелем, который тестостерон этот повышает. Затем добровольцев поделили на две группы. И представителям первой досталось средство с гормонами, второй плацебо, соответственно. Ну и спустя некоторое время этим самым добровольцам дали определенную сумму. И они должны были ее каким-то образом распределить. Ну и есть вот те, у кого гормон тестостерон преобладал, те меньше тратились и с большим, так сказать, прижимистостью обладали. А вот те, у кого был плацебо, досталось тем, собственно, было абсолютно все равно. Они с удовольствием потратили все выданные им финансы, не их собственные, тем более, а выданные, на подарки близким, любимым и дорогим. Вот так вот, друзья. Не знаю уж, насколько это все правильно, естественно, и правда, и насколько 70 добровольцев могут показать общую статистику, но я точно знаю, что и мужчины, и женщины всегда есть у них то, чем они точно делиться не будут. Вот и об этом сегодня и продолжим болтать. 8-960-101-104-3. Я рекомендую туда отправить сообщения свои. Это мессенджер Макс. Также у нас есть группа ВК, радио DFM Воронеж 104.3 FM. Оставляйте там свои комментарии. Их тоже я успею еще зачитать в прямом эфире. Ну и не забывайте, что обязательно нужно передавать приветы и поздравления. Здесь есть такая прекрасная опция. Я ее тоже с удовольствием выполню.

0: На календаре 4 мая, понедельник. Сегодня в Воронеже будет облачно с прояснениями. Днем 20 градусов тепла. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Давление в норме. Ближайшей ночью плюс 9.
1: Реклама. Выключите уведомления. Сделайте глубокий вдох. Всего полчаса, и вы в заповедном лесу. В парк отеля «Тайга». Здесь только шепот реки, пляж и жаркая расслабляющая баня. Покатались на сапах? Отлично! А теперь в ресторан за вкусным ужином. Слышите? Это не звук будильника. Это вы выдохнули. Парк-отель «Тайга». Приезжайте отдыхать.

0: party time. On DFM. Come on.
1: В финале утреннюю встречу, друзья, да, вот этот час завершен, будут еще много-много приятных мгновений вместе с радиостанцией DFM, я в этом абсолютно уверена, и мы будем с огромнейшим удовольствием делиться с вами позитивом, положительными эмоциями, классной музыкой, ну и, естественно, всем тем, что у нас есть, а это наше объятие, наша любовь и наш, конечно же, и ваши сообщения ими, мы тоже будем делиться со всеми вокруг, и естественно, не скучать. Все это здесь, все это сейчас, все это каждый день на 104.3. Впереди московские мои товарищи, им передадим слово обязательно. Ну а в 16 часов я с вами снова увижусь здесь же, в этой же самой эфирной студии. Всем ждать 4-часового эфира, всем быть, всем, естественно, присутствовать. Проверю по спискам. Ну и, естественно, будет о чем поболтать. Далеко не уходите. С вами этим утром была я, Мила Демидова. Встретимся в дневном включении. До скорой встречи!

0: работают эти ребята из Германии, ничего не скажешь. Но вот есть у них соперники Кункс и немного такой космический трек Galaxy уже буквально через пару минут. Между прочим, именно эта работа сейчас стремительно приближается к тройке лидеров DFM Top 30. Занимает 6 место, если я не ошибаюсь. Да, действительно, 6. И хочется верить, уже на этой неделе поднимутся гораздо выше. Ну что ж, будем смотреть, будем слушать, как говорится, да? Заходите в dfm.ru, изучайте. Ну и заодно включайте наши онлайн-станции, которых там очень много, и они вам точно понравятся. Кункс, Galaxy и также Cardigans, My Favorite Game. Впереди, дождитесь.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Затронут очень важные темы.
2: До 30 ты что бы ни ел накануне, на ночь, хоть соленые огурцы обоешься, просыпаешься свежачок, а после 30 у тебя резко отек на все.
1: И разбудят не только вас, но и...
3: То есть будем собаку, чтобы она разбудила семью.
2: Собаку будешь?
3: Да, буду.
1: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
1: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц за консалитов и активации именной карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеется ограничение подробнее в организации и правилах на сайте ВБ-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
1: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
5: Бабаюпик. Красиво придумали.
1: Кузя, путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная

0: принцип из Италии, и по правилам книги рекордов Гиннесса они собирали его прямо на месте, прямо на улице. Представляете, все такие стоят, хлопают, эх, хотят кусочек, но нельзя, пока не разрешат. Ну, что могу сказать? Итальянские шеф-повара вообще не знают слова «стоп», когда дело касается особенно десертов. Ну, если вы тоже что-то там вкусненькое сейчас поедаете, мы желаем вам приятного аппетита.
1: Реклама. Кто мечтал о пицце классной, настоящей и большой? Много сыра, много мяса, видно, повар был крутой. Хочешь вкусно развлекаться, вам не нужно сомневаться, когда

0: Дождитесь удачи.
1: Уникально и локально. При поддержке национального проекта «Кадры».
2: Всем привет, это Дмитрий Попов, и сейчас о том, как необычные идеи обычных людей меняют жизнь вокруг. Отправляемся в Саров. Город в Нижегородской области, где дизайнер Даниил Бредихин придумал, как заставить городскую среду буквально заговорить. Его стартап называется «Умный стикер с искусственным интеллектом». Это простая наклейка с QR-кодом, который клеится где угодно. Наводишь на нее телефон, и прямо в браузере, без скачивания приложений, открывается чат с нейросетью. Можно голосом спросить, когда придет автобус, или где ближайшая достопримечательность, или пожаловаться на разбитую дорогу. Тогда сообщение получит администрация города. В развитии подобных идей помогает проект «Маркет молодых». В нем предприниматели могут получить бесплатные площадки и показать свои товары, от одежды до умных устройств. В прошлом году было представлено более 12 тысяч единиц разной продукции. Узнать подробности и рассказать о своем деле можно на сайте молодежь-развивайся.рф. Это возможность вырасти при поддержке государства и крупных компаний. А если у вас уже есть действующий проект, расскажите о нем на всю страну. Просто подайте заявку на премию «Молодой предприниматель России». На этом пока все. Меня зовут Дмитрий Попов. А тех, кто создает свои уникальные и локальные проекты, еще обязательно расскажу.
1: Уникально и локально. Реклама.
3: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер».
4: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем.

0: покупаете на ВБ, собираете билеты и выигрываете призы.
1: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+. Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: Пятерочка выручает.
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
6: «Азэстатнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30. А лучше 100. Кофе хотите? Это намек? Никаких намеков. Покупаете любой кофе. Получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
7: Нет кофе, нет бонусов?
6: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
8: Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
9: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
10: Подробнее на t2.ru.
11: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
12: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
13: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
14: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
15: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
16: Не запускает.
15: «Полутон». Кино с 30 апреля. 18+.
17: Любовь здесь проходит проверку.
18: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
19: 16+.

0: успел Кирилл из Новосибирска, который работает курьером. Кирилл, ты на связи? Ты никуда не потерялся еще? Ты здесь? Не боишься? Нет?
1: Я здесь. Всем привет.
0: Ага. Отвечать на вопросы...
1: Боюсь.
0: Не боится. Это прекрасно. Кирилл, а что ты доставляешь? Курьером чего ты являешься?
1: Грузинской еды.
0: Ох, грузинской еды. Ароматы эти... Ох, в середине рабочего дня вот лучше эту тему не развивать.
1: Согласен.
0: Я прям не могу удержаться, конечно. Кирилл, лучше давай про квиз. Я тебе на протяжении 1 минуты, на протяжении 60 секунд буду задавать вопросы. Ты на эти вопросы будешь отвечать, а потом мы посчитаем количество правильных ответов. И на этой неделе, разумеется, в конце, ближе к пятнице там, определимся и выберем самого лучшего. И вполне возможно, лучшим участником квиза станешь именно ты, потому что в понедельник показывают, ну, по статистике, такие неплохие результаты. Кирилл, как ты думаешь, сколько правильных ответов будет у тебя сегодня?
1: Минимум 5.
0: Ну давай, не будем загадывать. Минимум 5. Я эту цифру запомнил. Желаю тебе удачи. Твоя минута начинается прямо сейчас. И внимание. Проверим твою память после праздников. Какое сегодня число и день недели?
1: Сегодня понедельник, 5 мая.
0: Нет, это неправильный ответ. Сегодня 4 мая, понедельник. День рождения складного зонтика отмечается также сегодня. Для чего в первую очередь использовали первые зонтики в мире? От дождя или от солнца?
1: От солнца.
0: Это правильный ответ. Как называются ребра зонтика, которые поддерживают ткани и создают купол?
1: Спицы.
0: Спицы, верно. Международный день уважения кур отмечается 4 мая. Послушай следующие звуки и попробуй повторить. Я тебе засчитаю 1 балл. Внимание сюда. Неплохо. Какое название получило блюдо из небольших кусочков куриного филе в хрустящей панировке, обжаренное в масле?
1: Не знаю.
0: Куриные наггетсы. 122 года назад началось производство автомобиля марки Rolls-Royce. В какой стране это произошло?
1: В Англии.
0: Англия, Великобритания, да. Как звали двух основателей этой автомобильной компании? Марк и Джон или Чарльз и Генри?
1: Чарльз и Генри.
0: Правильно, какие познания, молодец. Это тоже правильный ответ, засчитано. Так, подводим итоги. А по-моему, там прям пятерочка у нас получилась. Но
1: возможно,
0: лучше
1: да.
0: Давай сосчитаем. Я не могу понять, понедельник это правильно. Но почему именно 5 мая?
1: Не знаю, я уже завтра.
0: Ладно, хорошо. Тут мимо от солнца действительно первые зонтики. Спицы засчитаны. Курочку хорошо изобразил, повторил. Куриные наггетсы мимо. А, ну правильно, куриные наггетсы. Это тема не близкая тебе, потому что ты занимаешься доставкой грузинской еды.
1: Маленькое другое направление.
0: Да, Англия, Великобритания. Действительно, 5 правильных ответов из 7 возможных. Ты как в воду прям глядел, Кирилл.
1: Повезло.
0: Ну, повезло, очень хорошо повезло. Неплохой показатель. Я тебя поздравляю с участием в квизе. 5 правильных ответов зафиксировали. Ждем завтрашнего участника. Посмотрим, кто тебе составит конкуренцию. Ну, а пока приятным, Кирилл. Ты получаешь у нас фирменный плед Radio DFM. Поздравляю тебя.
1: Спасибо.
0: Ну и давай, чтобы там весь Новосибирск как следует взбодрился. И ты на рабочем месте. Чтобы ты наконец-то понял, что сегодня 4 мая. Как можно громче для бодрости слово квиз на всю страну. 1, 2, 3. Кирилл!
1: Квиз!

0: Завтра далее встречайте уже Артема Скорбогатова. Где вам включи тусовку? Сделайте это и сегодня, в понедельник, не пожалеете.
1: ДФМ Воронеж. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» СРК «Дон». Во вторник, 5 мая, в Воронеже будет облачно с прояснениями. Ночью плюс 9, днем 21 градус тепла. Ветер западный от 3 до 6 метров в секунду. Давление

0: стартуют продажи новой очереди квартир в четырехэтажных кирпичных домах. Новый дизайн, проверенное качество. Село Ямное. ООО «Специализированный застройщик СРК Дон». Телефон 251-66-66. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
0: Педиатрия в клинике БЕВЗ. Консультации педиатра, детского невролога, гастроэнтеролога, аллерголога-иммунолога, ортопеда, детского уролога-андролога и гинеколога. Анализы, ультразвуковая диагностика, массаж и физиолечение. С заботой о здоровье вашего ребенка. Клиника БЕВЗ. 200 тысяч. Клиника БЕВЗ. 200 тысяч. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Кто даже ночью пиццу доставит? Это Куба!

0: Пятница ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-1616. Круглосуточно.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Воронеже. 239-88-42.

0: что в эфире радио DFM, и мы, не успев с вами оправиться от первых майских, как они, кстати, у вас прошли, довольны остались шашлыками? Сегодня, в понедельник, сразу же, как говорится, в дебюте рабочей недели, вынуждены обратить внимание и отметить Международный день уважения кур. А потому и новость более чем соответствующая. В Китае, значит, появился новенький тренд. Люди начали заводить себе в качестве домашних питомцев кур. Они покупают им украшения, наряжают, выгуливают на поводке. Ну, а некоторые и вовсе катают пернатых в детских колясках.
1: Как скучно мы живем.
0: Спасибо, не надо нам здесь такого. Лучше задумайтесь-ка о том, как было бы здорово стать счастливым обладателем нашего фирменного мерча. Сможете перехитрить меня в игрушке Fake News, он ваш. Ну, а если перехитрите самих себя, то это будет... Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогат и желаю всем легкого старта рабочей недели. Много не работайте и мало тоже.
2: Реклама. Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
3: Бабаюпик. Красиво придумали.
2: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.

0: о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. А пока самое время поговорить с Дмитрием. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте, Дмитрий. Откуда к нам пожаловали, аловали? Рассказывайте, рассказывайте.
1: Тольятти.
0: А, то-то же. Как там у вас с погодой, кстати говоря?
1: Ну, солнышко светит, надеемся, что скоро будет тепло уже.
0: Слава богу, весна, видимо, ко всем уже постучалась. Это отрадно. Давайте поиграем, что ли? Фейк-ньюс, Дмитрий, у меня для вас уже готовы 3 новостных заголовка, которые я прямо сейчас друг за другом вам и вам тоже, дорогие друзья, озвучу. Не скучайте, пока мы тут с Дмитрием развлекаемся. Ну, а вы, Дмитрий, ежели определите правдивость хотя бы 2 из них, гарантированно получаете наш фирменный мерч. А если ничего не получается, вы передаете свои фирменные приветы, и мы тоже остаемся довольны. А, Дмитрий, российские власти обязали пекарей выпекать на каждой буханке хлеба честный знак. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Думаю, нет. Слишком
0: накладно. В Китае кулинарный блогер создал полупрозрачную жареную курицу.
1: Ой. Думаю, да. Они могут.
0: В Японии обнаружили кафе, в котором гостям не наливают молоко в кофе. Простите, а выплевывают его изо рта? Ой.
1: Да, я думаю, эти тоже способны.
0: Да согласен с вами. И вообще с победой, знаете ли. С победой, уважаемый Дмитрий из Тольятти. Вы знаете, везде и во всем оказались правы. Итоги подводить не стоит. А лучше сразу по фактам. Мы вас поздравляем. Забирайте наш фирменный мерч от радио DFM. И быренько передавайте свои фирменные приветы. Мы все во внимании.
1: Привет всем нам, всему городу, всему DFM. Спасибо вам за наше прекрасное настроение.

0: И отдельный привет Виктору, который сейчас в машине, а я в его гараже занимаюсь электрикой.
1: Опачки, ну дела.
2: Реклама. Выключите уведомления. Сделайте глубокий вдох. Всего полчаса, и вы в заповедном лесу. В парк-отеле «Тайга». Здесь только шепот реки, пляж и жаркая расслабляющая баня. Покатались на сапах? Отлично! А теперь в ресторан за вкусным ужином. Слышите? Это не звук будильника. Это вы выдохнули. Парк-отель «Тайга». Приезжайте отдыхать.
3: Любовь такая непредсказуемая. Сегодня она с пепперони, а завтра комбо «Лавис» в «Додо Пицце». Закажите среднюю пиццу и напиток на выбор и получите в подарок уникальную открытку и набор жвачек «Лавис».
4: ИП Гринёв Денис Петрович, УГРНП 319-619-600-022-754.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Воронеже. 239-88-42.

0: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
8: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
12: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
13: Разницы нет.

0: вкладышей. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
1: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
2: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
1: Пускает.
2: «Полутон». Кино с 30 апреля. 18+.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
6: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
7: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
8: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
9: Какое-то странное чувство.
8: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
9: Будто что-то не так.
10: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
11: Ты меня слышишь?
12: Вытащи меня отсюда!
8: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.

0: граммофона, патефона и вообще каких-либо устройств звукозаписи и звуковоспроизведения. А в 1961 в Советском Союзе признали решение усиленно бороться с тунеядством. И всех жителей Москвы и Ленинграда, которые не работали больше 4 месяцев подряд, привлекать к ответственности и принудительно высылать на исправительные работы в отдаленные регионы на срок до 5 лет со словами:
1: «Тунеядец! Ого!»
2: ДФМ Воронеж. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Во вторник, 5 мая, в Воронеже будет облачно с прояснениями. Ночью плюс 9, днем 21 градус тепла. Ветер западный от 3 до 6 метров в секунду. Давление в норме.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Парк развлечений будущего ближе, чем ты думаешь. Грандиозная фиджитал-вселенная Hello Park теперь в Воронеже. Интерактивные комплексы, оживающие проекции, магия технологий, творчества и движений. Семейный ресторан для наслаждения вкусом и пати-румы для невероятных праздников.
4: Круто! Хочу туда!
2: Поехали! Hello Park Воронеж. City Park Град. Подробности на сайте Hello Park Воронеж.

0: 16.
1: Спина ноет, колени хрустят, шею не повернуть.
2: Когда тело болит, оно просит внимания.
3: В Центре восстановления и реабилитации «Медика» помогают при болях в суставах и спине, сколиозе, последствиях травм и хроническом напряжении. Мануальная терапия, остеопатия, современная физиотерапия, УВТ, высокоинтенсивный лазер, лечебная физкультура, массаж, иглотерапия. Индивидуально и бережно. Центр восстановления и реабилитации «Медика». Воронеж, улица Бахметьева, 3А. Телефон 2-602-280. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Воронеже. 239-88-42.

0: скажем, россияне жарили на этих выходных шашлыки, корейцы спали. В Сеуле прошел чемпионат по дневному сну, участники которого должны были продемонстрировать свое умение быстро и глубоко засыпать. Вам это знакомо? И несмотря на жалобы молодежи на постоянный недосып, лучше всех с этим справился опытный спортсмен в возрасте 80 лет. Он и получил, собственно, титул главного Сони Кореи.
1: В принципе, логично.
0: Ну а вы можете получить титул счастливого обладателя нашего фирменного мерча. Чуть позже, пожалуйста, по моему сигналу, первыми дозванивайтесь в студию, отгадывайте концовочку новости и дело в шляпе. Ну а я пока, Артем Скоробогатый, объявляю небольшой перерыв.
2: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ядок в месяц за конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеется ограничение по другим организации акций. Правила на сайте www.vbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
4: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
5: Бабаюпик. Красиво придумали.
4: Кузя, путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном сайте.

0: все что-нибудь да получится. Алексей, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Ну дела. Держу, как говорится, пальчики крестиком, Алексей, за вас.
1: Да.
0: Да, на кону у нас фирменный мерч от Радио DFM. Что было дальше, называется игра. С меня начало самой нереальной реальной новости. Предлагаю следом три варианта концовки, то бишь три варианта развития событий. Если выберете правильный, таки да, наконец одержите победу. А если ничего не получается, сами знаете, мы послушаем с удовольствием ваши фирменные
1: приветы. Да, привет и передам, да.
0: В Москве мужчина, Алексей, назначил девушке свидание и сообщил, что... Многоточие вопрос. Чего было дальше? За еду в ресторане платит она. Что хочет, чтобы она явилась на свидание в неглиже? Или что он придет на встречу со своими детьми? Выбирайте.
1: Ну, за еду платит она.
0: Вот так вот все просто?
1: Ну, я думаю, что да.
0: А все остальные варианты как-то вообще для вас неприметными оказываются?
1: Ну, с детьми как-то это да, там, я не знаю, так, наверное, не бывает.
0: На секундочку, вы что, упустили самый важный нюанс? У нас ведь самая нереальная реальная новость. Алексей.
1: Я понял. Еще повторите, за еду платит она, с детьми и еще...
0: Чтобы она объявилась на свидании в неглиже. Ну, вот так вот он мог решить.
1: Ну, давайте, наверное, в неглиже.
0: В неглиже на свидание.
1: Да.
0: Ух, Алексей. В Москве мужчина назначил девушке свидание и сообщил, что придет на встречу со своими детьми. Алексей, дорогой, я вот честно говоря, вот даже не знаю, что вам и ответить. Это была пятая попытка, да?
1: Да, пятая.
0: Ждем шестую, Алексей. Закидывайте привет.
1: Привет передаю всей Курской области. Я сам с Курска. Всех, кто узнал. Ну, не знаю, у нас это радио только идет по интернету. И, ну, и как бы кто там слушает. Ну, кто-то, может быть, и слушает.
0: Класс. А мы счастливы, знаете ли, что все только и знают, что слушает у вас в Курске радио DFM.
2: Реклама. Кто мечтал о пицце гласной, настоящей и большой? Много сыра, много мяса, видно, повар был крутой. Хочешь вкусно развлекаться, вам не нужно сомневаться.

7.20. Почему покупатели выбирают входные двери Torex? Потому что Torex – это заводское качество. Это стильный дизайн. Это сертификат на 10 тысяч рублей каждому посетителю. В честь открытия салона Torex на проспекте Труда, 68. Подробности у менеджеров салонов Torex. Сроки проведения акции до 31 марта.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Мы русские люди, мы умеем шашлык жарить. Знаете, вот проливной дождь, ливень. И мы вот так картонку держим все вместе над мангалом, чтобы шашлык пожарился.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну что вы, если мы решили пожарить шашлыки, мы их пожарим.

по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.

0: на суточный рост.
1: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
4: Кофе хотите?
3: Это намек?
4: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
3: Нет кофе, нет бонусов?
4: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.

0: проходит проверку.
1: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
2: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
3: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
4: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
5: Какое-то странное чувство.
4: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
5: Будто что-то не так.
6: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
7: Ты меня слышишь?
8: Вытащи меня отсюда!
4: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
9: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
10: Бабаюпик. Красиво придумали.
9: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Up the next.
13: А дальше тусовка.

0: Ну что, дорогие друзья, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка попробуем кратенечко рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день встречи старых друзей в общественном туалете, ну или же Всемирный день поддержки. И попробовать ее изобразить.
1: ДФМ Воронеж. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» СРК «Дон». Во вторник, 5 мая, в Воронеже будет облачно с прояснениями. Ночью плюс 9, днем 21 градус тепла. Ветер западный от 3 до 6 метров в секунду. Давление в норме.

0: стартует продажи новой очереди квартир в четырехэтажных кирпичных домах. Новый дизайн, проверенное качество. Село Явное. ООО «Специализированный застройщик СРК Дон». Телефон 251-66-66. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Комплексное решение гинекологических проблем в клинике БЕВС. Анализы и диагностика, лечение гинекологических заболеваний, лечение недержания мочи, планирование беременности, интимное омоложение.

0: купаться ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-16-16. Круглосуточно.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Воронеже. 239-88-42.

выпрыгнуть из штанов, то в мире моды происходит именно это. Французский модный дом «Шанель» представил сандалии, которых, скорее всего, ждали только древние греки. Это обувь, закрывающая только пятки. В общем, на пяточнике, на небольшом каблуке с тонкими ремешками-завязками. Всем бодрого доброго! С вами по-прежнему Артем Скорбогатый. Всех грамотеев приглашаю принять участие в игрушке «Слово дня», где вам предстоит отгадать правильное ударение в слове и, по возможности, конечно же, обзавестись нашим фирменным мерчем. Перспективка огонь, согласен. Тогда чуть позже не профукайте, пожалуйста, специальный сигнал и первыми дозванивайтесь в студию. А пока коротенькое, но все-таки...

0: связи прямо сейчас находится Мария, которая находится в автомобиле и будем надеяться, что она грамотей. Давайте ей поаплодируем. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: 200, Мария. Ну что, давайте только честно, так это не тая, между нами, что называется. А что было по русскому языку? Надеюсь, вспомните.
1: Блин, это было в прошлом веке, ну, вроде как четверка.
0: Ага, ну, вроде как и неплохо, потому что это повышает шансы на вашу победу. То есть так, 80-20 за. Ну, а 20% оставим на то, что всякое может произойти. Ну, вдруг, знаете, в забу дыхание сперло, растерялись и все. Жишис. Мария, у нас есть для вас новостной заголовок. Там внутри словечко, в котором вам предстоит правильно поставить ударение. Если все хорошо, мы дарим вам наш фирменный мерч. Если нет, слушаем ваши приветы. Итак, внимание, Мария. В Госдуме предложили изменить систему премирования или премирования сотрудников. Что скажет Мария?
1: Первый вариант.
0: Проговорите, пожалуйста.
1: Премирование.
0: Да не премирование, а премирование. Ну, Мария, что ж ты будешь делать? Как-то вы очень так, знаете, не уверенно сказали, что у вас была четверочка по русскому языку. А вот оно теперь и понятно. И хоть в разговорной речи бытует два варианта произношения, тут, кстати говоря, я вас ругать сильно не буду, так что вы имели полное право выбрать первый. Согласно орфоэпической норме русского языка, ударение в нем все-таки следует ставить на четвертый слог и говорить правильно «премирование». Если честно, я бы тоже выбрал «премирование». Ладно, учим русский язык вместе со всей страной в эфире Радио ДФМ, и это прекрасно. Мария, где ваши приветы фирменные?
1: Привет вообще всем, кто едет с работы.
0: Уже вот в половине четвертого вы уже с работы домой?
1: Извините, у нас уже 17:28.
0: А откуда вы к нам позвонили?
1: Город Оренбург.
0: А, ну теперь все понятно же.
2: Реклама. Мы подумали, а можно сделать мясные продукты в Додо еще мяснее? Оказалось, что можно. Попробуйте пиццу Додо и мясную в новом фирменном соусе. Кстати, мясная паста тоже стала еще мяснее. Уже в меню. ИП Гринёв Денис Петрович, ОГРНП 319-619-600-022-754. Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Воронеже. 239-88-42.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
1: Как понять, что ты уже взрослый? А? Ты садишься в машину со звуком «эть», а выходишь из машины «опа».
0: И поймут друг друга с полуслова.
2: Пурга!
1: Пурген! Перец!
2: Пиндел!
1: Перец!
2: Пиндел! Следующее слово!
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
2: Только на радио DFM.
0: Реклама.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть...

0: Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акции и правила на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО «ВБ-банк».
3: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
4: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
3: Не спускает.
4: «Полутон». В кино с 30 апреля. 18+.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
7: 16+.
8: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
9: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
10: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
11: Какое-то странное чувство.
10: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
11: Будто что-то не так.
12: Я не могу найти выход.
10: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
13: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
14: Бабаюпик. Красиво придумали.
13: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.

0: Давайте-ка, да, скажу о том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, московский зоопарк запустил бесплатные прогулки с 6:30 до 9:00 утра. Актеры фильма «Дьявол носит Прада» намекнули на то, что франшиза может получить третью часть, а парень из Германии попал в Книгу рекордов Гиннесса, так как смог собрать кубик Рубика в свободном падении. Он прыгнул, значит, с парашютом, разогнался до скорости больше 160 км в час и справился с головоломкой за 23,5 секунды.
1: Вообще! Красава!
0: Вообще. На сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
2: До скорого. ДФМ Воронеж. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Во вторник, 5 мая, в Воронеже будет облачно с прояснениями. Ночью плюс 9, днем 21 градус тепла. Ветер западный от 3 до 6 метров в секунду. Давление в норме.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: просто разваливается.
1: Целый день сидел за компьютером. Я раньше так же мучился, пока не пошел в клинику медика на массаж.
2: И как? Помогло?
1: Еще как. Напряжение ушло, боль пропала. Чувствую себя как новый.
3: Клиника медика. Оздоровительный массаж для детей и взрослых. Антицеллюлитный массаж и остеопрактика. Записывайтесь прямо сейчас. Воронеж, улица Бахметьева, 3А. Телефон 2-602-280. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Воронеже 239 88 42.

вы слушаете радиоканал DFM Воронеж. СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер серия L-TU-36-00-616 от 11 мая 2022 года. Для лиц старше 12 лет. В Воронеже 16 часов.

0: Party time. On DFM. Come on.
1: Прекрасный день, понедельник, 4 мая, и он продолжается здесь на 104.3. Меня зовут Мила Демидова, я по-прежнему с вами в Воронежской студии нахожусь. Всем, кому, с кем с утра не виделись, огромнейший привет. Всем тем, кто с нами целый день, мои респекты, уважения, естественно, в двойном формате есть. Ну и, конечно, друзья, я напомню, что мы с вами встречаемся четко по расписанию, с 11 до 12, с 16 до 17, для того, чтобы обменяться важной и нужной информацией, для того, чтобы передать привет и поздравить любимых, близких, дорогих, для того, чтобы признаться в любви и отправить воздушных поцелуев в целый мешок. Все это можно сделать здесь, в эфире ZFM, и у нас для этого есть специализированный номер в мессенджере Макс. 8-960-101-104-3. Это те координаты, куда вы направляете ваше послание, ваши текстики, ваш привет. Ну и все-все-все, что я вот там вот выше перечислила. Я их жду, конечно же, с огромным удовольствием и с распростертыми объятиями. Первый рабочий день на этой неделе уже практически завершился. Можно совсем-совсем скоро выдыхать и наслаждаться вечером понедельника. Ну а пока мы с вами трудимся, эксперты на российском рынке труда фиксируют рост и желание переобучаться у наших граждан. Для этого всего. Есть даже специальный государственный проект, он привлекает людей и говорит, ну вот если хотите вдруг получить какую-то новую профессию, пожалуйста, приходите, мы вам предоставим такие-то возможности. Ну вот, за прошлый год профессиональные знания получили благодаря этому проекту около 119 тысяч человек, и при этом по программе с начала этого года, по программе бесплатного переобучения уже 84 тысячи заявок подано. Так что интересно. Интересно, кстати говоря, на что переобучают, кому учат и кто максимально востребован в подобного рода проектах, потому что говорят, что у нас там не хватает рабочих кадров, еще чего-то. Может быть, кстати говоря, учат именно таким специальностям. Ну, на самом деле, да, не надо получать образование, есть навыки, остается, так сказать, умения приобрести. Вполне возможно, но в течение нашей жизни, конечно же, абсолютно разные профессии нам приходится осваивать и на разных работах работать, и в разных коллективах присутствовать. Ну, давайте мы сегодня с вами и вспомним, а кем вы когда-либо работали, но не просто так, а что об этом никто никогда до этого не знал. Давайте сегодня пусть эта информация выйдет из тени, и вы с нами здесь ей поделитесь. Кем ты однажды работал, но об этом никто не знает, рассказывай в группе ВК Радио ДФМ Воронеж 104.3 FM, пиши в мессенджер Макс по номеру 8-960-101-104.3, или же звони по телефону 239-3464. Мы с тобой поболтаем лично здесь, в прямом эфире. Меня зовут Мила Демидова. Начинаем.

0: Party time.
1: Party time. Работа, на которой вы работали, ну или хотя бы делали вид, что работали, но об этом никто никогда не знает, не слышал, и вы никому не рассказывали. Ну или, по крайней мере, не рассказывали здесь, в эфире DFM, кстати говоря. Пожалуйста, поделитесь, может быть, это был первый заработок, может быть, это было что-то такое необычное, экстраординарное. Не знаю, ездили работать с каким-нибудь гидом за границу, почему бы и нет. Всем сказали, что отдыхаете, а на самом деле работали. Почему бы нет? Вот. Видите, вариант какой придумался. Не знаю. Есть и менее поэтичные истории. Вот, например, от Жени. Не постеснялся, не побоялся. И я считаю, что очень правильно сделал. Написал, что работал когда-то сторожем. И... почему бы и нет? Если есть необходимость в труде, если есть необходимость в данной вакансии, есть необходимость, чтобы кто-то там работал, ну да, почему бы и нет? Нужно и этим делом тоже кому-то заняться. Да, возможно, это был такой период, когда нужно было поработать сторожем. Никто вообще даже и не думал, ну как бы, я лично уважаю абсолютно любой труд и считаю, что он очень важен и нужен. А кем когда-либо работали вы, но об этом мало кому известно, может быть, только самым-самым близким и дорогим. Вот этой информацией и рекомендую сегодня поделиться в дневном эфире на 104.3, конечно же. 8-960-101-104.3. Наш мессенджер Макс. Туда, пожалуйста, напишите. Позвонить по телефону в студии 239-3464 можно. Ну, а оставить комментарии всегда желательно, обязательно в группе ВК «Радио DFM Воронеж 104.3 FM».

Так-так-так, именно здесь мы с вами встретились сегодня. Не просто так в эфир DFM, а для того, чтобы поболтать, пообщаться, приветы передать. И тема у нас имеется, мне кажется, весьма интересная. А вы, пожалуйста, отвечайте на вопросы и будем общаться в прямом эфире. Кем вы когда-либо работали, но об этом никто не знает. Спрашиваю я вас, а вы отвечаете. Вот Сереж Чуканов, например, откроет нам страшную тайну, что он почему-то работал когда-то радиоведущим, только я вообще-то хотела бы сказать, что, Сережа, ты прекрасно и сейчас работаешь радиоведущим. Не знаю, да, конечно, может быть, не так часто, как хотелось бы. В эфире мы тебя слышим, но ты с нами, ты всегда в команде FM, и мы этому бесконечно рады. Так, друзья, а что еще у нас к этому моменту?

внимания вам обязательно пожелаю. Так, ребят, если вам есть что рассказать по теме эфира, это всегда пожалуйста. Можно и нужно оставлять свои комментарии в группе ВК Радио ДФМ Воронеж 104.3 FM, звонить в студию по телефончику 239-3464, ну или же писать сообщение в МАКС по номеру 8-960-101-104.3. Текстовые, голосовые, приветы, поздравления, это все в мессенджер, пожалуйста.

классной, настоящей и большой. Много сыра, много мяса, видно, повар был крутой. Хочешь вкусно развлекаться, вам не нужно сомневаться.

0: 7-9.
1: Выключите уведомления. Сделайте глубокий вдох. Всего полчаса, и вы в заповедном лесу. В парк-отеле «Тайга». Здесь только шепот реки, пляж и жаркая расслабляющая баня. Покатались на сапах? Отлично! А теперь в ресторан за вкусным ужином. Слышите? Это не звук будильника. Это вы выдохнули. Парк-отель «Тайга». Приезжайте отдыхать.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Воронеже. 239-88-42.

0: Party time. On DFM. Come on.
1: На 104.3 в самом разгаре дневная версия программы Fast Time. Мы с вами сегодня про профессии разговариваем с вами, про то, кем вы когда-либо работали, подрабатывали. Может быть, на денечек вышли, вот устроились куда-то, вышли на денечек и больше не стали туда возвращаться. И да, даже никому об этом особо и не сказали. Вот все это считается в моей жизни несколько недель. Присутствовал опыт работы в колл-центре. Нужно было вот эти вот надоедливые звонки делать. Да-да-да, когда-то я была тем самым человеком, который звонил и говорил. Ну, правда, не просто гражданам, а в компании в разные. Не хотите ли вы взять у нас доставку или, не знаю, арендовать у нас кофеварку в офис? Ну вот, короче говоря, да, хватило меня буквально на неделю от силы две, и все, я поняла, что нет, не могу, не в силах я продавать что-то ненужное людям. Но, кстати, смешной случай был. Я однажды дозвонилась в какую-то компанию, начала предлагать им свои услуги, а мне в ответ начали предлагать услуги этой компании. Говорят, давайте мы с вами скооперируемся, вы у нас закажете услуги, а мы у вас, и все будет хорошо. Вот это было, конечно, весело. Нет, радует, когда такие люди есть, люди с юмором, люди, которые лояльно относятся к любому труду и, естественно, входят в твое положение, не кричат, не орут, не кидают трубки. Было, правда, дело давным-давно, мне кажется, это был... Не знаю, год 17-й, что ли. Но опыт такой случился. Вам мало кому я об этом рассказываю. Вот сегодня с вами поделилась. Ребята, что у вас? Где когда-либо трудились, но никто об этом не знает? Расскажите, пожалуйста. 239-3464. Это номер телефона в прямом эфире. Можно дозвониться в студию DFM. Также есть у нас мессенджер Макс 8-960-101-104-3 и группа ВК Радио DFM Воронеж 104.3 FM. Комменты под

0: это Party Time. Party Time.
1: Кто у нас сегодня смелый? Кто сегодня дозвонится, например, нам в студию по телефону 239-3464 и захочет поболтать? Пожалуйста, делайте это. У нас еще есть время эфирное для того, чтобы пообщаться с вами лично в прямом эфире. Ну и, естественно, пишите нам комментарии и сообщения на тему, кем вы однажды работали, но об этом никто не знает. Так, есть у нас варианты. Когда-то давным-давно я продавала мороженое в парках. Ну, были вот такие вот холодильнички под зонтиком. Я там стояла на выходных и праздничных днях и дарила радость людям. Вот такое вот замечательное, прекрасное послание. Ой, а я вообще считаю, что вот эта вот работа на улице, ну, это же на самом деле колоссальный адский труд. Вот обожаю, если честно, летом вот эти вот самые квасы и лимонады в стаканчиках. Это моя такая боль, и я себя периодически радую этими напитками. Но ведь целый день человек стоит на улице, вот под этим зонтиком, что-то продает, а люди разные, они что-то все хотят, что-то спрашивают, и не все довольны, кому сдачу, да, и кому, у кого налички нет, денег перевести. Ну, короче, вы, ребята, большие молодцы, и труд ваш невероятно ценный, в том числе и потому, что вы, например, не даете нам от жажды умереть в жаркие дни, или вот мороженку продаете. Вкусно нам, весело и классно. Тоже в летние денечки, летние денечки становятся чуть прохладнее. Так, давайте и вы, пожалуйста, присоединяйтесь к нам, к нашему общению. Телефон 239-3464, группа ВК Радио ДФМ Воронеж 104.3 ФМ. Ну и, конечно же, WhatsApp у нас имеется. О, WhatsApp. Вспомнила тоже, гляньте. Мессенджер Макс у нас имеется. Вот так вот. 8-960-101-104.3. Вот он точно есть, он точно работает, и туда точно нужно прислать сообщение.

продолжим радовать друг друга приятными эмоциями, классными музыкальными номерами. Вот один из них только что отзвучал. Очень что-то напоминает, да? Правда же? Какой-то трек откуда-то вот из 90-х, 2000-х. Вполне себе. Мне зашло, кстати говоря. Я пританцовывала на своем рабочем месте. Невероятная польза от того, что работаешь на радио. Узнаешь какие-то новые треки, вспоминаешь старые. И вообще все время находишься в окружении музыки. Это, конечно, не может не радовать. Но о том, что я тружусь на радиостанции DFM, вы и так все прекрасно знаете. А вот где когда-либо трудились вы, об этом не знает никто. И вы еще никому об этом никогда не рассказывали. Пожалуйста, поделитесь сегодня в этом самом часе. До конца эфира у вас еще есть времечко. Так что пишите в Макс по номеру 8-960-101-104-3. Оставляйте комментарии в группе ВК Радио DFM Воронеж 104.3 FM. Если еще не подписаны, подписывайтесь. Если еще не оставляли нам ни одного сердечка, срочно сделайте это прямо сейчас. Ну и, конечно же, напишите и поставьте себе уведомление о новых публикациях. Ну и комментарий напишите. Да-да-да, обязательно. Его мы тоже с огромным удовольствием прочитаем прямо здесь и прямо сейчас, и прямо сегодня. И далеко не отложим никогда в жизни.

Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик СРК Дон». Во вторник, 5 мая, в Воронеже будет облачно с прояснениями. Ночью плюс 9, днем 21 градус тепла. Ветер западный от 3 до 6 метров в секунду. Давление

Стартуют продажи новой очереди квартир в четырехэтажных кирпичных домах. Новый дизайн, проверенное качество. Село Явное. ООО «Специализированный застройщик СРК Дон». Телефон 251-66-66. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Party time. On DFM. Come on.
1: Финалим этот час на 104.3. Ребята, да, но это только один из того множества классных, отличных, невероятных часов, которые вы можете провести вместе с нашей замечательной, зажигательной, тусовочной, прекраснейшей радиостанцией, чего, собственно, вам и желаю. Оставайтесь вместе с нами, будьте всегда с нами на связи. И, конечно же, не забывайте, что воронежские включения ежедневно у нас бывают с 11 до 12 и с 16 до 17 по будням, а с 14 до 15 в выходные дни. Сегодня обсудили ваши неизвестные трудовые подвиги. Да, были у вас такие, были они абсолютно разные, но любой опыт — это жизненный опыт. И я полностью каждого в ваших любых начинаниях, естественно, поддерживаю. А вот ну то, что было, если оно не понравилось, ну почему бы и не забыть его так, немножечко оставить в стороне. Но вот опять же, и повторюсь, что любое действие — это жизненный опыт, и он очень полезен. Всегда во всем. Я в этом всегда абсолютно уверена. Все, друзья, на этом дневное наше включение завершается, а будут еще обязательно, всегда и много. Всем невероятного продолжения понедельника я желаю. С вами была я, Мила Демидова. Всех обняла. До завтра. Пока-пока.

0: Короче, если ваши деньги любят тишину, то это вообще не страшно. Радио DFM работает громко и абсолютно бесплатно. Считайте, что я ваш личный финансовый советник. Финансовый советник Борис Всемогущий, у которого в кармане червонец. Поэтому лучше вместо моих рекомендаций я поставлю отборные треки, которые будут просто без процентов. Как говорится, чистая музыка впереди.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: В Германии люди помогают жабам переходить дорогу. Господи, я одной жабе замуж помогла выйти. Не то, что дорогу перейти.

0: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Звук

0: нас Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УКРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.

Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Фраза «деньги не пахнут» придумали те, кто никогда не доставал 500 рублей из куртки, которую забыл с прошлой зимы. Пахнет она, знаете, чем? Мною, нафталином, смутной победой и шансом на пирожок с капустой. Боже, как я хочу кушать! Мне кажется, у меня бабочки в животе уже куда-то улетели, поняв, что там ловить абсолютно нечего. В эфире Борис Всемогущий, который излучает аромат победы над забвением, а радио DFM помогает всем прекрасной музыкой.
1: Реклама. Буравто объявляет охоту на скучные цены. Встречайте легендарный Тене Т7. Мощь, стиль и полный фарш уже в базе. Только сейчас беспрецедентная цена от 2 300 000. Успейте схватить самое выгодное предложение месяца в Буравто. Тене Т7 – ваша новая яркая реальность. Подробности в Буравто на Стужево 41 и по телефону 210-60-60.
2: Кто мечтал о пицце классной, настоящей и большой? Много сыра, много мяса, видно, повар был крутой. Хочешь вкусно развлекаться, вам не нужно сомневаться, когда

добиться. 295 97 20. Почему покупатели выбирают входные двери Торекс? Потому что Торекс – это заводское качество. Это стильный дизайн. Это сертификат на 10 тысяч рублей каждому посетителю. В честь открытия салона Торекс на проспекте Труда 68. Подробности у менеджеров салонов Торекс. Сроки проведения акции до 31 мая. Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Воронеже 239 88 40.

0: и локально при поддержке национального проекта «Кадры».
1: Всем привет, это Дмитрий Попов, и сейчас о том, как необычные идеи обычных людей меняют жизнь вокруг. Отправляемся в Саров, город в Нижегородской области, где дизайнер Даниил Бредихин придумал, как заставить городскую среду буквально заговорить. Его стартап называется «Умный стикер с искусственным интеллектом». Это простая наклейка с QR-кодом, который клеится где угодно. Наводишь на нее телефон, и прямо в браузере, без скачивания приложений, открывается чат с нейросетью. Можно голосом спросить, когда придет автобус, или где ближайшая достопримечательность, или пожаловаться на разбитую дорогу. Тогда сообщение получит администрация города. В развитии подобных идей помогает проект «Маркет молодых». В нем предприниматели могут получить бесплатные площадки и показать свои товары, от одежды до умных устройств. В прошлом году было представлено более 12 тысяч единиц разной продукции. Узнать подробности и рассказать о своем деле можно на сайте молодежь-развивайся.рф. Это возможность вырасти при поддержке государства и крупных компаний. А если у вас уже есть действующий проект, расскажите о нем на всю страну. Просто подайте заявку на премию «Молодой предприниматель России». На этом пока все. Меня зовут Дмитрий Попов. А тех, кто создает свои уникальные и локальные проекты, еще обязательно расскажу.
0: Уникально и локально. Реклама.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 13+.
5: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0+.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средство для волос Head and Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: круглосуточно
1: Азаз Татнефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
2: Кофе хотите?
1: Это намек?
2: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
1: Нет кофе, нет бонусов?
2: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datnefti.ru.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
4: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28, УГРН 118-58-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат» 6+.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
7: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
8: А что если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.

0: если инфляция доберется до музыки? Станет очень печально. Нотам будет очень тесно в октаве. Нам придется доплачивать за бемоли. И настанет просто какой-то музыкальный кризис. Но пока этого не случилось, давайте качать свои права и треки на радио DFM. Если честно, последний раз, когда я качал свои права у начальника, я остался без обеда и без зарплаты. Вывод знаете какой? Качайте просто музыку, а с начальником просто улыбайтесь ему, и станет ему просто тепло. Ну а на этом у меня все. С вами был победитель игры «Денег нет, но вы держитесь», Борис Всемогущий. Впереди у нас лучшие моменты вечернего шоу с Юлией Паго. А я погнал. Пока-пока.
1: DFM Воронеж. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Во вторник, 5 мая, в Воронеже будет облачно с прояснениями. Ночью плюс 9, днем 21 градус тепла. Ветер западный от 3 до 6 метров в секунду. Давление в норме.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Клиника БЕВС. Широкий спектр УЗИ-исследований на современных аппаратах экспертного класса. УЗИ-диагностика внутренних органов, суставов и сосудов. Стоимость от 900 рублей. Квалифицировано, безопасно, комфортно. Клиника БЕВС. Телефон 200-1000. Клиника БЕВС. 200-1000. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Буравто объявляет охоту на скучные цены. Встречайте легендарный Тенет Т7. Мощь, стиль и полный фарш уже в базе. Только сейчас беспрецедентная цена от 2 300 000. Успейте схватить самое выгодное предложение месяца в Буравто. Тенет Т7. Ваша новая яркая реальность. Подробности в Буравто на Остужева 41 и по телефону 210 60 60.

0: всегда вкуснее.
1: Устрой продвинутый день рождения в стиле фиджитал. Hello Park Воронеж. Мир цифровых приключений. Фантастические аватары. Яркие пати-румы. Крутые инсталляции и оживающие проекции. Вау! К услугам гостей семейный ресторан и безупречный сервис. Забронируй праздник в Фиджитал Парке.
2: Ребята обзавидуются. Hello Park Воронеж. Сити Парк Град. Второй этаж. Подробности на сайте Hello Park Воронеж.

0: Пицца ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-1616. Круглосуточно.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Воронеже. 239-88-42.

0: Exclusive. Pogo on DFM. Моменты.
1: А ведь есть люди, которые сейчас на вечериночку собираются, а есть те, которые уже на вечериночке, это мы с Попиком.
2: Да, всем привет.
1: Да. У нас, кстати, новость там какая-то есть.
2: Да, кстати, как раз про вечеринки и свидания. Оказывается, что каждая вторая россиянка тратит на подготовку к свиданию более 10 000 рублей. Для меня вообще это шок-контент, что называется.
1: На самом деле мы сейчас с Попом обсуждали это за эфиром, он мне говорит, а что там на 10 тысяч? Я говорю, ты что, с ума сошел?
2: Ну да куда
1: это
2: там?
1: Это меньше, что можно сделать на самом деле. То есть десятка. Вот педикюр, маникюр, это где-то 6 тысяч на все то, все, но это минимум, есть и дороже.
2: Так.
1: Реснички, брови, опять же, траты на свидание, именно на свидание, они зависят от того, как часто она ходит на свидание. Если она была в браке, не знаю, там, 20 лет, и вдруг решила выйти в свет, так сказать, ей придется с нуля начинать, скорее всего. Мне все-таки больше нравится сейчас вот эта тема, когда никто не старается. Объясню, почему. Потому что вот если ты все время стараешься, ты же такой все время и будешь. А так некоторые 2-3 раза постараются, а потом превращаются в то же, что были до этого. Получается обман потребителя. Лучше, чтобы он увидел тебя такой, какая ты есть. Вот как в паспорте фотография. Если полюбит тебя такой, как ты в паспорте, значит, действительно, любовь. Значит, полюбил за внутренний мир.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pogo on DFM.

0: реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при кредите, оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если

0: инструкции. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет магнит-доставка. -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амото C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амото C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амото C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в

0: Introducing Лучшие моменты.
1: А вот эти знаменитые пробки из города в область по пятницам, когда действительно все, просто все со своей рассадой соберутся туда, на природу. И самое противное, вы всегда должны это помнить, когда вы говорите: ой, давай не будем шашлыки покупать в этот раз, надоели уже. Да уже от этих шашлыков, честно говоря, вот уже поперек горла они стоят. Давай рыбу возьмем там, или, не знаю, кабачки. Ну, хоть что-то такое, ну, что, опять жрать это мясо? А потом соседи начинают делать шашлык, и ты понимаешь, какая же стратегическая ошибка была допущена в этот самый момент, когда ты сказал: не надо, не будем брать, уже надоели. Потому что зависть сумасшедшая. Один запах способен вызвать ее. Вот, поэтому, друзья, если вы собираетесь куда-то на природу, и вас вдруг посетила мысль, которую я только что озвучила, все-таки немножечко, килограммчика полтора буквально, возьмите с собой на всякий случай. На всякий, поверьте, пригодится.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

классной, настоящей и большой. Много сыра, много мяса, видно, повар был крутой. Хочешь вкусно развлекаться, вам не нужно сомневаться.

0: 8-927-29.
1: Буравто объявляет охоту на скучные цены. Встречайте легендарный Тенет Т7. Мощь, стиль и полный фарш уже в базе. Только сейчас беспрецедентная цена от 2 300 000. Успейте схватить самое выгодное предложение месяца в Буравто. Тенет Т7 – ваша новая яркая реальность. Подробности в Буравто на Стужево 41 и по телефону 210-60-60.
2: Внимание, внимание! В районе Шилова открылся ресторан «Додо Пицца». В торговом центре «Ласточкино» вас ждут очень вкусные пиццы, детская комната с активностями, а также выгодные комбо на любой вкус. Ждем вас на Острогожской, 166-Б.
0: ИП «Гринёв» Денис Петрович, УГРН, ИП 319-619-600-022-754.
3: Спина ноет, колени хрустят, шею не повернуть.
1: Когда тело болит, оно просит внимания.
4: В Центре восстановления и реабилитации «Медика» помогают при болях в суставах и спине, сколиозе, последствиях травм и хроническом напряжении. Мануальная терапия, остеопатия, современная физиотерапия, УВТ, высокоинтенсивный лазер, лечебная физкультура, массаж, иглотерапия. Индивидуально и бережно. Центр восстановления и реабилитации «Медика». Воронеж, улица Бахметьева, 3А. Телефон 2-602-280. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Воронеже. 239-88-42.

0: моменты.
1: Ну что, Дмитрий, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
2: Да, с удовольствием. Сегодня Международный день счастья отмечается. А счастье же, оно уже, вы знаете, оно же в мелочах. Вот как раз эти самые мелочи мы сегодня с вами и ищем, какая мелочь для вас счастье.
1: Когда в жару принес пельмени, они не растаяли. Когда заболел в понедельник, а не в пятницу. Когда шампунь осталось на донышке, но этого хватило, чтобы вымыть всю голову. Мне интересно, а есть вообще те люди, которые просто, знаете, там на донышке остается шампунь, они просто равнодушно так помойку. Вот без этого, что надо налить туда водички, вот так сбултыхать, а потом еще все равно вылить и до конца дожать эту историю.
2: Уверен, те же люди, знаешь, прям вот сметанку не борщом потом вынимают в баночке, а просто вот выбрасывают. Кайф, да, вот борща туда, вот раз ложечку в банку со сметаной и доел.
1: Да, и они, наверное, все-таки, знаешь, когда вот у них зубная паста уже заканчивается, хотя бы там ближе к концу подходят, они такие, ой, надо новую уже, что? А не вот это, знаете, закрутка такая из зубной пасты. До финала дожмем. Или как, знаешь, девочки, например, если хороший тонак, очень-очень хороший, или крем для лица, ну, знаешь, мы можем дойти до того, что мы даже разрежем эту штуку и вот прям пальцем все это вот по всем стеночкам соберем. Эти и другие истории нищебродов вы можете послушать.

0: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
2: А вы думаете, у окуня нет зубов?
1: Окунь нет зубов, конечно. Вы этот, биографию уже учите.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28. Огранс 18-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки. Уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
7: «Азэстатнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
8: Кофе хотите?
7: Это намек?
8: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
7: Нет кофе, нет бонусов?
8: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на «Азэстатнефть» и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
9: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
10: Подробнее на t2.ru.
11: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации миновой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения по другим организаторам акций. Правила на сайте ВБ-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
13: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
14: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
15: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
16: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
17: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
18: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
17: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
18: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк.

0: and gentlemen, introducing Pagol.
1: Pagol.
0: DFM.
2: Моменты.
3: Вот меня тоже это поражает. Почему-то, когда надо сказать какую-то какаху, да, вот выдать какую-то негативную эмоцию, нас прям не остановить. Мы готовы рассказывать критические замечания, делать и так далее сколько угодно. Но когда нужно, наоборот, сказать что-то хорошее, признаться лишний раз в любви, объяснить человеку, почему он самый лучший в мире, мы как будто тушуемся. Как будто, знаете, есть такой момент неловкости в этот момент. Особенно, если ты делаешь это публично. Потом, если ты это делаешь публично, например, не любимому человеку, а, допустим, коллеге или начальнику, все сразу скажут: попу лижешь. Все, сразу. Это естественно. То есть получается, что у нас есть индульгенция только на плохое. Мы можем говорить плохое, и тогда все скажут: смотри, какой он смелый, искренний, честный, вот, не боится сказать гадости в глаза. А если вы, наоборот, говорите что-то хорошее, то тогда вы попа-лис.
1: А ведь люди часто действительно заслуживают хороших слов.
3: Но абсолютно, абсолютно. И нужно не бояться их говорить, а наоборот, стараться друг друга радовать и множить вот это позитивное влияние друг на друга. Мне так кажется. Поэтому, если, друзья, сегодня вы еще никому не сказали, за что вы его любите, или что хорошего в вашем близком человеке, не объяснили ему, почему он самый лучший, то сделайте это незамедлительно.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pagol.
1: Pagol.

0: FM Воронеж. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик СРК Дон». Во вторник, 5 мая, в Воронеже будет облачно с прояснениями. Ночью плюс 9, днем 21 градус тепла. Ветер западный от 3 до 6 метров в секунду. Давление

0: стартуют продажи новой очереди квартир в четырехэтажных кирпичных домах. Новый дизайн, проверенное качество. Село Ямное. ООО «Специализированный застройщик СРК Дон». Телефон 251-66-66. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
0: Идеальные ноги в клинике Певза. Лазерное удаление сосудистых звездочек и поверхностных вен на инновационном лазерном оборудовании Кутера XLV+. Точечно, эффективно. Успейте записаться по специальной цене. Клиника Певза. Красота и здоровье ваших ног. Клиника Певза. 200 тысяч. Клиника Певза. 200 тысяч. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: «Буравто» объявляет охоту на скучные цены. Встречайте легендарный «Тена Т7». Мощь, стиль и полный фарш уже в базе. Только сейчас беспрецедентная цена от 2 300 000. Успейте схватить самое выгодное предложение месяца в «Буравто». «Тена Т7» – ваша новая яркая реальность. Подробности в «Буравто» на Остужева 41 и по телефону 210 60

0: Ladies and gentlemen, introducing Pogo on DFM.
1: Моменты. Итак, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
2: Что нельзя делать медленно?
1: Нельзя медленно убираться дома, особенно если позвонили гости и сказали, что скоро заедут, люблю договариваться заранее. Я вам уже говорила, есть потрясающий лайфхак. Если к вам едут гости или там особенно, вот, например, кто-нибудь из родственников, внезапно, вот из темы 10 минут, и мы будем мимо проезжали, никак от них не отмазаться, тогда вы просто берете ведро, воду наливаете, швабру ставите, и вот у вас уже не бардак, а генеральная уборка в самом разгаре. Все.

0: Ladies and gentlemen, introducing Paco.
1: Paco!
0: DFM.
2: Моменты.
3: День удачен для любого рода преобразований. Можно взяться за новые дела, наметить новые планы, даже сделать дома ремонт. Ну или, наконец, вбить уже этот гвоздь, а то жена надоела ныть, да, когда ты его вопьешь. Вы вообще не понимаете, кстати, девочек, вот это вот, знаете, вот это, когда ты плинтус, когда ты вот... Девки, это так все легко, честно. Нашли видосик, да, я кофеварку починила. Оказалось, плевое дело. Мне все показали. Проблемы какие? Никаких. Ему же стыдно станет, если вы сами все приклеите. Вот.
1: Ты хотел сказать, пацаны отмазали нас.
3: Да, нет, нет. Это момент манипуляции. Сказать, смотри, я уже вот, а ты мне завтрак приготовить не можешь, а ты мне ужин приготовить, а ты мне обед. Все. Вам уже никто не скажет, что это не мужское дело, потому что вы же сделали мужское дело. Я говорю, надо курсы по манипуляции открывать. Тогда сколько семей сохранится?
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago
1: on
0: DFM.

когда человек полностью недоволен тем, что имеет. И вот это самая большая радость, это когда остановишься в моменте и думаешь, слушай, а вроде ничего и неплохо. Поверьте, вот даже люди, у которых все, казалось бы, есть, ну просто все хорошо, они постоянно чем-то недовольны. У них там депрессии, повышение вот этих вот всяких ментальных проблем, то есть какие-то чувства, ощущения какого-то, какой-то пустоты возникает, которые они пытаются заполнить всем подряд. А тут вроде как начинаешь вот смотреть на мелочи, и из мелочей же и складывается это ощущение счастья. Поэтому счастье действительно только ваша ответственность. Не будет, не придет счастье с другим человеком и так далее. Пока вы сами в себе не начнете его находить, оно не появится. А вот. Зато если вы будете находить это счастье в себе, то тогда оно не будет зависеть ни от кого. А это самый высший кайф.

согласной, настоящей и большой. Много сыра, много мяса, видно, повар был крутой. Хочешь вкусно развлекаться, вам не нужно сомневаться, когда

0: 7.27.
1: Выключите уведомления. Сделайте глубокий вдох. Всего полчаса, и вы в заповедном лесу. В парк-отеле «Тайга». Здесь только шепот реки, пляж и жаркая расслабляющая баня. Покатались на сапах? Отлично! А теперь в ресторан за вкусным ужином. Слышите? Это не звук будильника. Это вы выдохнули. Парк-отель «Тайга». Приезжайте отдыхать.
0: Почему покупатели выбирают входные двери «Торекс»? Потому что «Торекс» — это заводское качество. Это стильный дизайн. Это сертификат на 10 тысяч рублей каждому посетителю. В честь открытия салона «Торекс» на проспекте Труда, 68. Подробности у менеджеров салонов «Торекс». Сроки проведения акции до 31 мая.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Воронеже. 239-88-42.

0: моменты.
1: 12 миллионов долларов. Столько стоит самое дорогое свадебное платье в мире.
2: 12 миллионов.
1: Нафига такое?
2: Да слушай,
1: это какие-то понты дурацкие.
2: Можно вообще было в такую вечеринку
1: сделать. Вообще непонятно. Не, я честно не понимаю, когда люди действительно берут кредит, например. Нет, понятно, когда у вас денег там столько, что девать некуда. Добрый вечер. Но когда вот берут прям кредит, у денег нет, а они вот все деньги на свадьбу, а потом, не дай бог, еще, ну, сами знаем что.
2: Разошлись, а кредит приходится выплачивать, продолжать.
1: Да, это как-то совсем странно. Мне кажется, ну, не в этом же счастье. Счастье в еде. Ну, конечно. Чтобы, знаете, какая мне разница, сколько стоит платье на невесте, да, если столы пустые? Ну, алло.

0: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
1: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробки передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
10: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
11: От студии, подарившей нам собиратель душ.
12: Какое-то странное чувство.
11: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
12: Будто что-то не так.
13: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
14: Ты меня слышишь?
15: Вытащи меня отсюда!
11: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
16: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.

0: Кстати, в детстве было по кайфу со взрослыми за столом сидеть, когда тебя не прогоняют, и ты такой, ничего не понимаешь.
1: С открытым ртом. Ужасно интересно было слушать взрослые разговоры, правда. Как-то в этот момент чувствовался каким-то избранным, что ли. И главное сделать так, чтобы они не обратили на тебя внимания и не выгнали. Вот ты тут сидишь так, ниже воды, ниже травы, и делаешь вид, что ты очень голоден. Как бы и по третьему кругу уже салатики начинаешь наворачивать, лишь бы только не выгнали, не попросили идти из стола. Вообще, честно говоря, раздражало. И сейчас мне непонятна эта история. Детский стол. То есть детский стол, куда отдельно детей, и типа считается это круто. Для меня... Вот реально это было бы самым страшным наказанием, если бы меня посадили с детьми и лишили бы удовольствия подслушивать взрослые разговоры. А это еще так круто, когда с родаками можно тусить, когда они, помните, стол выносят и начинаются танцы. И ты так между там где-то побегаешь, так классно, а потом тебя на стульях укладывают спать. Вот это я понимаю детство. А то вот это вот, понимаешь, да ну... Нужны мне их клоуны, нужны мне
0: аниматоры.
1: Вот это. Зачем мне клоун? У меня дядя Витя был. Какие клоуны? Какой клоун заменил бы пьяного дядя Витю? Кстати, друзья, напоминаем алкоголь вредит нашему здоровью. Ladies and gentlemen, introducing Pagol. Pagol.

0: вы слушаете радиоканал DFM Воронеж. СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер серия L-TU-36-00-616 от 11 мая 2022 года. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик СРК Дон». Во вторник, 5 мая, в Воронеже будет облачно с прояснениями. Ночью плюс 9, днем 21 градус тепла. Ветер западный от 3 до 6 метров в секунду.

0: стартует продажа новой очереди квартир в четырехэтажных кирпичных домах. Новый дизайн, проверенное качество. Село Ямное. ООО «Специализированный застройщик СРК Дон». Телефон 251-66-66. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Кто даже ночью пиццу доставит? Это Куба!

0: пятница ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-1616. Круглосуточно.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Воронеже. 239-88-42.

0: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
1: «Пятерочка» выручает!
0: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
6: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
7: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
6: Не спускает.
7: «Полутон». В кино с 30 апреля. 18+.
8: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.

0: Вы слушаете радиоканал DFM Воронеж. СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 36-00616 от 11 мая 2022 года. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Во вторник, 5 мая, в Воронеже будет облачно с прояснениями. Ночью плюс 9, днем 21 градус тепла. Ветер западный от 3 до 6 метров в секунду. Давление в норме.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Кто даже ночью пиццу доставит?
3: Это Куба!
2: Кто

0: Пятница ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-1616. Круглосуточно.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Воронеже. 239-88-42.

0: Реклама.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
3: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
4: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12 плюс. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
7: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
8: Любовь здесь проходит проверку.
0: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: Пятница ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-1616. Круглосуточно.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Воронеже. 239-88-40.

0: Пицца ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-1616. Круглосуточно.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Воронеже. 239-88-42.